если поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. Ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов России и городов получили право вводить турналог с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года он начисляется на сумму услуг по размещению, составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, пишет РБК. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет самый большой мультиформатный музыкальный фестиваль России «Ural Music Night». Ночью в пятницу 19 июня город станет большой концертной площадкой. На 120 сценах будет звучать музыка всех жанров и стилей. Будет работать также и танцевальная площадка в театре, провинциальные танцы на Ленина 43. Зрители увидят хореографические миниатюры, пластические спектакли, перформансы, премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый 5-й по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета.ру. Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
3: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», Проспект Федерация, дом с
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 14 градусов. Идет дождь. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. Дождь в течение дня. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
1: Джем

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, на календаре сегодня десяточка, 10 июня, с вами Павел Павлович и Маргарита, мы утренняя джимнастика, говорим тебе доброе мокрое утро, привет!
1: Всем привет!
0: Да, действительно, дождь идет, вчера было чуть теплее, 17, сегодня 14, попрохладнее, и я прям сегодня в машине включил печку, я не знаю, ты как ходишь, не замерзаешь именно вот именно туловище?
1: Ну я тепло одеваюсь, но я не замерзаю.
0: В общем, добавляем к зонтикам и калошам еще теплые вещи, теплые куртки, теплые кофты.
1: Я в это время хожу в кедах на массивной подошве, потому что, ну, все промокает, потому что дождь такой проливной, лужиц много.
0: Массивная,
1: в общем, стараюсь.
0: Толстая,
1: ну,
0: подошва.
1: Да, массивненькая.
0: Сейчас
1: такая,
0: вообще
1: брутальная.
0: Обувь стала с большой, вот этой большой подошвой популярна. То есть такая маленький человек идет и такие на ногах огромные. Огромные. Причем большинство, основной размер — это подошва как раз составляет. Все остальное так.
1: Так и есть.
0: Ну что, продолжается у нас неделя. Кстати, сегодня работаем предпоследний рабочий день. Завтра уже будет у нас 11-й, и он последний, он пятничный, еще и сокращенный предпраздничный день. Поэтому у кого-то есть такая возможность, можно на часок пораньше, ну или сколько там вам, насколько вам сократят, отправиться домой. Но сегодня, несмотря на то, что на улице дождь, мне кажется, в такую погоду как раз хорошо заняться делами какими-то домашними, ну или рабочими, потому что на улице не особо хочется гулять. Поэтому вот будем заниматься как раз тем, что у нас есть. Итак, в ближайшее время расскажем, что будет у нас в утренней джимнастике. В 7.20 поздравим именинников, отзовись, порадуй. В 7.30 уже яркие заголовки. В 7.40, конечно же, расскажем, что ждет каждый знак зодиака, астрологический прогноз. Ну и в 7.50 пригласим вас в нашу игру с подарками. Три в ряд, в которой разыграем сертификат на пиццу. Всем доброе утро.

0: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 7:16 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Октранс», официальный дилер «Амода», автоцентр «Глазурит». 2 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднения небольшие. 3 минутки постоим на Высоцкого, Царамолотова до Егоршинского подхода. 4 на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. 5 на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. 6 на Московской, Традищева до Ленина.

0: Решайся срочно!
1: Амодо в наличии от 1 759 900 рублей. С выгодой до 920 тысяч рублей. В Глазурите на фронтовых бригад 27.
2: Автосрочка 0% до 78 месяцев. Пауза в Комбанк.
1: Звоните 34 43 200.
3: 102,5. Джем FM.

0: +7 932 020 102 5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102 5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города +14 градусов. Давайте-ка поздравим именинников, посмотрим, кто сегодня родился. 10 июня из звезд. Маргарита, рассказывай.
3: Сегодня свой день рождения отмечает классный актер и режиссер Евгений Стычкин. Угу. Родители хотели, чтобы Евгений связал жизнь с балетом, да, потому что его мама была прима Большого театра. Но он был слишком пухленький для этого, и поэтому с этой мечтой пришлось расстаться, о чем артист, кстати, совсем не жалеет. Сыграв более 100 ролей в кино, Евгений решил попробовать себя в режиссуре. Назову его режиссерский проект, они очень классные и очень успешные. Это «Нулевой пациент», «Цикады», «Контакт».
2: Ой, «Цикады» интересные.
3: Да. Актер свободно владеет английским, немного говорит на французском и испанском, а еще на греческом, потому что он снимался в Греции и освоил этот язык. А еще у него 5 детей.
2: О, какой молодец, вот так, да, вот, здорово.
3: Везде успевает. Угу. Еще одна именинница у нас есть, актриса Арина Постникова. Назову ее проект, это 80-е «Выжить после». Арина родилась и выросла на Урале в Нижнем Тагиле. С детства проявляла незаурядные творческие способности, пела, танцевала, устраивала концерты. Занималась она в вокальном коллективе и с ним объездила полстраны и неоднократно становилась лауреатом престижных музыкальных наград. Угу. После школы планировала поступать на факультет журналистики и параллельно подала документы в театральный случайно. В итоге отдала предпочтение театральному и училась в нашем ЕГТИ.
2: Ой, ну здорово.
3: Вот, в общем, потом очень успешно у нее сложилась карьера в Москве.
2: Наша землячка. Приятно?
3: Да.
2: Здорово, поздравляем. Ну что, теперь поздравим всех, кто слушает JamFM. Именинники, вас с днем рождения поздравляем. Говорят, что дождь — хорошая примета в день рождения. Сколько дождинок, столько подарочков тебе.
3: Это точно.
2: В общем, чем больше дождя, вам даже именинники лучше. Но все, кто трудится, вам тоже неплохо, потому что сегодня у нас предпоследний рабочий. Всем отличного дня. Далее на JamFM яркие заголовки.

0: 7:29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Прямо по курсу у нас уже яркие заголовки. Рита, как всегда, хочется узнать чуть раньше, о чем они будут.
1: Сало полезно для здоровья и успокаивает нервы.
0: Я всегда это знал.
2: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап.
4: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ООО «Созаглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Разрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
7: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем-ФМ».
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов на Джем-ФМ. Тем временем яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте. Рита, хочется узнать, что же ты интересного нам нашла?
1: Сначала расскажи, ты любишь сало?
0: Знаешь, я его люблю дозированно, потому что одно время я его переел. Мы служили в армии, и я лежал в госпитале, и у нас привезли бойца одного, у которого сломана была челюсть.
1: Ой!
0: И вот, а он сам откуда-то из деревни, в общем, он есть не мог, а ему приходили такие посылочки большие, замечательные, и там было много сала, и мы это сало...
1: Помогали ему.
0: Но он сам говорит, ешьте, я его все равно есть не могу, через трубочку пьет, ему коктейли носили, и мы этого сала переели. Сейчас я его ем, но умеренно.
1: Сало признали лучшим суперфудом.
0: О.
1: Традиционное сало перестало считаться исключительно вредным продуктом, поскольку содержит полезные жирные кислоты и витамины, способные надолго обеспечить чувство сытости.
0: Так.
1: При этом, как говорят эндокринологи, оно не только полезно для здоровья, но и хорошо успокаивает нервы.
0: Да ты что?
1: Да, но важно здесь соблюдать норму. Примерно 20-30 граммов в день нужно съедать. Чтобы не набрать вес и получить максимум пользы, сало рекомендуют есть с цельнозерновым хлебом.
0: Это правда, с черненьким хлебушком очень вкусно. Еще обязательно лучок туда. И вот это, посолить все. Как это вкусно. И можно еще там огурчик или помидорку, тоже великолепно. В общем, если вдруг, да, у вас какие-то начинаются непонятки, кто-то кого-то не понял, ворчит и ругается, дайте ему кусочек сала.
1: Да, может подобрее человек.
2: Реклама.
12: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
13: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
14: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 7:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Процельс». Дождь идет за окном, плюс 14 градусов. Показывает термометр в самом центре Екатеринбурга. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. Дождь в течение дня продолжится. Западный будет ветер 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Краснотуринске сейчас плюс 12, в Ревде плюс 13, в Реже плюс 14 градусов.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
15: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
16: Возможные противопоказания проконсультируйте.

0: 7:40 в Екатеринбурге, за окном идет дождь и плюс 14 градусов на термометре. Так, давайте-ка расскажем, что ждет каждый знак зодиака в эту дождливую погоду сегодня, 10 июня, в среду.
1: Овен, смело делись своими идеями, окружающие поддержат тебя.
0: Телец, пришло время немного замедлиться и пересмотреть важные дела.
1: Близнецы, будь открыт для новых встреч и знакомств.
0: Рак, посвяти день дому и близким.
1: Лев, твои таланты и старания заметят.
0: Дева, планируй дела заранее и не перегружай себя.
1: Весы, день подходит для поиска внутренней гармонии.
0: Скорпион, не бойся пробовать новое и принимать вызовы.
1: Стрелец, проявляй инициативу в рабочих проектах.
0: Козерог, день потребует собранности и настойчивости.
1: Водолей, фантазия и творческий подход приведут к неожиданному успеху.
0: Рыбы, позволь себе мечтать по-крупному.

0: Где пробки?
1: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем.ФМ ООО «Автоперекресток», автосалона «Камизапад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, называя затруднение более 6 минут. Космонавтов от Победы до машиностроителей, Красноресия от Рябинина до Вильгельма Дегенина, 2-я Новосибирская улица от Умельцев до Палисадной, улица Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, ну а самое большое затруднение 11 минут. Это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода.

0: одну.
1: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, дождь продолжается, скоро тоже можно стать ко дну уйти.
2: Нет.
1: Да, ну нет, если не прекратятся дождя, что делать? У меня обувь все выше и выше, сапоги все выше и выше, скоро пойдем уже в болотниках на работу. Так, ладно, не об этом мы сейчас, хотим пригласить вас в нашу игрушку, «Три в ряд» она называется, скоро начнется, и там мы разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Хочешь получить такой прекрасный приз, то тогда тебе дорога к нам.
2: Ну, я думаю, в такую погоду такой приз точно улучшит тебе настроение. Чтобы принять участие в нашей игре, тебе всего лишь нужно отправить свой любимый смайлик на наш номер в Максе +7 932 020 102 5. Давай, торопись, вперед!

0: новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности. В Екатеринбурге примерно в 7:35 выли сирены. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, сообщил губернатор Денис Паслер. Свердловчан предупреждают о том, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В случае объявления ракетной опасности граждан призывают спуститься в подвал, в подземный паркинг или убежище, напоминает портал Е1. Запрещается пользоваться лифтом. В зданиях самые безопасные места – помещения без окон, ванная комната, коридор или туалет. О подозрительных объектах следует сообщать по единому номеру 112. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем окончательном чтении. Авторы законопроекта – группа депутатов, включая главу Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросса Василия Пискарева. Согласно закону, Минюст сможет направлять в банки запросы. Те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней. Если иноагент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, подать новое заявление он сможет не ранее, чем через год. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы. В Екатеринбурге до конца лета перекроют улицу на Эльмаше. Троллейбусы и автобусы изменят маршруты. Участок Краснофлотцев от Донской до улицы Таганской будет закрыт из-за ремонта теплосети с понедельника, 15 июня, и до 30 августа. Изменятся маршруты троллейбусам 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии, пишет Е1. Почти одновременно, но на более короткий срок, закроют развязку машиностроителей космонавтов на Уралмаше. Там будут ремонтировать трамвайные пути. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 июня изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. В День России в Екатеринбурге на Плотинке пройдет ежегодная акция «Хором славим Россию и город». Вместе с хором споет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В составе хора «Уральский государственный духовой оркестр», ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-Этюд Бэнд». В понедельник, 8 июня, прошла первая репетиция. На ней присутствовали почти 1500 человек, отмечает «Комсомольская правда». В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный курс доллара на сегодня 71.73, евро 82 рубля 78 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 8:03 в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, дождь идет. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, дождь продолжится, ветер будет западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха днем поднимется до плюс 19 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем ФМ.

0: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Начинается игра 3 в ряд. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Возможно, он достанется сегодняшней участнице. Зовут ее Екатерина, она из Красноуфимска. Собирается на работу, а работает учителем английского языка. Катя, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, скажи нам по-английски «Доброе утро, Екатеринбург».
1: Good morning.
2: Вау, класс, красиво, да?
0: Good morning, да, очень красиво. Слушай, ну, вот такая дождливая погода, кстати, вот в Красноуфимске отличается. У нас сегодня дождь льет, как там у вас с погодой?
1: Нет, у нас пока дождя нет, но ожидается.
0: Как вам хорошо,
2: сухо. Повезло.
0: Тепло, пускай дождя не будет, потому что чего-то все дождливое такое. Но, говорят, опять же, во всем есть плюсы. Грибов будет много. У вас там как с грибами
1: да.
0: обстановка? Ходишь за грибами?
1: Отлично все. Да, конечно.
0: Серьезно? А какие у тебя любимые грибы?
1: Серьезно. Грузди.
2: Мои тоже, со сметанкой.
0: А вы их прям готовите, потом там солите?
1: Да, с картошечкой жареной.
0: Ну что ты делаешь с утра-то пораньше? Мы же все-то представляем сразу, картошечка, грузди. Ну ладно, считаем, что сегодняшний приз — это такой грусть, который может оказаться в твоей корзине. Но вот что нужно, чтобы выиграть его, сейчас расскажет Маргарита. Слушай внимательно.
2: Мы для тебя специально поставим 3 отрывочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадай. Получишь сертификат на пиццу, но если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Да, ну мы в любом случае желаем тебе удачи, и мне кажется, что у тебя, Кать, все должно получиться. Поехали!

0: Все, Кать, три фрагмента прозвучало. Есть у тебя какие-то предположения, кто это был?
1: Да, первый вариант – это звери, все, что тебя касается.
0: Отлично.
1: Второй вариант – Ветлицкая.
0: Замечательно.
1: И третий вариант – Гагарина.
0: Супер!
2: Красотка, молодец.
0: Вообще умничка. Вот так вот, с утра пораньше, бам, такого груздя нашла. Да, конечно, классно. Идешь на работу, а уже настроение замечательное, еще и с подарками. Вручаем тебе сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ты молодец.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Вот придем, дома поговорим.
7: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
8: ООО «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
9: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Джем ФМ. Где пробки?
13: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На 5 баллов ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Итак, затруднение более 10 минут сейчас на Шевске от красных командиров до фронтовых бригад, Светло-Рещинская от Васильковой до Объездной, Космонавтов от Победы до Машиностроителей, Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, Черепанова от остановки Черепанова до Стрелочников. Самая большая проблема на Высоцкого, 40-летия Самого до Егоршинского подхода потратим 18 минут.
0: Реклама.
14: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
15: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
16: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Сегодня у нас 10 июня, дождь льет за окном, мы решили поговорить про эту дождливую погоду. Собственно, ведь во всем есть плюсы. И вот давайте эти плюсики сегодня попробуем вытащить, узнать, разобраться, что тебя радует в дождливую погоду. Ну, есть, во-первых, категория людей, которым просто дождь нравится. Согласны, Рит?
1: Да, есть.
0: Потому что некоторым плохо. Вот я ездили мы как-то отдыхать на корабле, жара такая стояла, лето там, особенно на югах. И вот люди ехали из Астрахани на корабле, у нас был дождичек, мы подъезжали там что-то где-то в районе там Перми, по-моему, ехали, и они такие, мы все ходим, дождь, они говорят, а мы радуемся, мы дышим, надышаться не можем, у вас влажно, у нас толкает, говорит, жара и сухо. Ну, то есть все познается в сравнении. Поэтому давайте-ка узнаем, что хорошо в дождливую погоду. Я поймал себя на мысли, что сейчас практически каждый вечер мы с супругой устраиваемся поудобнее, берем с собой семечки или попкорн, включаем телевизор и смотрим фильм. И вчера с удовольствием опять посмотрели фильм, хороший триллер. К сожалению, забыл название. Джулия Робертс играет, 23-го года фильм. Такой, знаешь, постапокалипсис какой-то такой. О! Когда вот что-то случилось, происходит на Земле, и остаются там чуть ли не последние люди. Ну, в общем, фильм сделан, на самом деле, интересный. И одна из мыслей такая, что люди очень сейчас зависят от гаджетов. И, допустим, убрать у нас интернет, отключить электричество, свет, воду, и все, и мы как бы несем просто. Пропадаем, люди. Даже достаточно просто интернет включить уже, представляешь,
1: это
0: сразу?
1: Это точно.
0: И связь сотовая и так далее. В общем, очень как-то уютно, так хорошо под пледиком, дождь накрапывает за окошком, ты лежишь, смотришь, и хорошо, в принципе. Вот. Но я уже не говорю про то, что дачникам, наверное, не нужно ездить на дачу и поливать. Согласна?
1: Да, согласна.
0: У тебя что? Что тебя радует в дождливую погоду?
1: Ну, конечно, еда. Вчера, например, меня порадовали драники. Ну, я купила их в магазине готовой еды, но они были такие вкусные, знаешь, такие пышненькие, золотистая корочка на них. Драники, нет, со сметанкой.
0: Сметанкой?
1: Да. Ой, это было так вкусно, прям я их так аппетитно съела. А еще я себя сама порадовала маникюром ярким. То есть я сделала, сходила на маникюр. Обычно до этого мне хотелось каких-нибудь темных цветов, там, темно-коричневого или темно-синего.
0: Ну, потому что солнце светило, да?
1: Да, здесь вот дождливая погода, и я сделала более яркий такой, у меня он в крапинку, такого какого-то лавандового цвета, много-много крапинок, называется поталь с блесточками. В общем, чтобы мне смотреть на свои ногти, мне становилось как-то веселее.
0: Больше хочется ярких цветов в жизни добавить.
1: Да, и сегодня, кстати, я пришла в такой яркой кофте, в свитере. Он такой летний, но очень яркий, такой зелененький, салатовый.
0: Подтверждаю, я тоже всегда яркий хожу.
1: Подтверждаю.
0: Еще меня радует зонт, как он себя ведет. Потому что до этого были какие-то зонтики, они все время что-то 3-4 раза ломались, ветер отломал. А это такой прям прочный, хороший, причем купил я его совершенно в такой обстановке, также приехал на поезде, выхожу в Екатеринбурге на вокзал, и такой просто ливень проливной, было солнце, светило так хорошо, и вышел, и просветов нет, знаешь, а надо домой же ехать, все, забежал в какой-то магазинчик, который при этом, и смотрю, мне, говорю, самый дешевый зонт, она говорит, ну вот посмотрите, у нас есть коробка с распродажей, я посмотрел, там какой-то он, у него кусочек сколот, если сверху на него посмотреть, там такая пластмассочка, кусочек отколот, но на работу открывается, и стоил что-то раза в два дешевле, чем обычно, я его с удовольствием схватил. Ну, думал, до дома хватит, а потом могу и выбросить. Я с ним уже несколько лет хожу. Прекрасный зонт.
1: Ничего себе.
0: Что тебя радует в дождливую погоду? Пиши нам. Вот такая у нас сегодня тема. Ищи плюсы в том, что дождь за окном, и присылай, по крайней мере, для тебя. Какие они? Плюс 7-932-020-102.5. Это наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал и группа GMFM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобней. Все сообщения к нам попадают. Ну и приятная новость. За одно из сообщений вручим приз на GMFM.

0: 8:29 в Екатеринбурге. Далее на Джем ФМ. Яркие заголовки. Рита, что ты нам нашла?
1: В музее Екатеринбурга появилось очень много мишек. 150.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов на Джем ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки. Ритм, давай.
1: Классная новость для тех, кто обожает плюшевых мишек.
0: О, девчонки, мне кажется.
1: Ну да, но я думаю, некоторые парни тоже.
0: Ну, детям нравится.
1: В Музее истории и археологии Урала открылась выставка «Вековая дружба. Плюшевые мишки сквозь время». На выставке представлено более 150 плюшевых медвежат из разных стран. Из Германии, Америки, Англии, Ирландии, Шотландии, Австрии, Австралии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Сербии и других.
0: Ничего себе.
1: Большой список здесь. Некоторые мишки перешагнули столетний рубеж.
0: Сильно.
1: Да. На выставке мишки предстают не просто игрушками, а хранителями семейных воспоминаний и свидетелями времени. То есть это мишки из чьих-то семей. Причем иностранных, да. Экспозиция представлена музеем «Дом потерянных мишек» коллекционера Татьяны Белошкурской. Посетите выставку в Екатеринбурге можно до 6 сентября. То есть все лето можно наслаждаться мишками, фоткаться.
0: Ловлю себя на мысли, что действительно в разных странах мишки же отличаются. И даже фильмы смотришь, например, там европейские, скандинавские какие-нибудь, или там американские. И как раз мишки, которые там периодически мелькают, они такие своеобразные какие-то, да? Ну вот не только Тедди, там, наверное, целая история с ними, да? Вот такой известный самый, наверное, медвежонок.
1: Ну и вообще они разные. Есть очень мягкие, есть такие тверденькие, есть вообще из каких-то там материалов совершенно других, не плюшевых. В общем, это интересно.
0: В детстве у меня был медвежонок. Ну как у меня, у нас, я не знаю, чей это был медвежонок, он был у нас, мы играли им все. Он как раз такой был тверденький, как ты говоришь, опять с каким-то коричневым плюшем, и он издавал звук «мама», когда его пинаешь «мама».
1: Ничего себе, а у меня была большая панда, больше, чем я.
0: Больше, чем ты?
1: Мне крестный подарил на день рождения, она была огромная и намного выше, я только года в 4 ее переросла.
0: Ой, круто, я еще не переросла панду, я еще маленькая. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Реклама.
9: Утечка эксклюзивной информации.
10: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
11: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8:34 в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 14 градусов. Дождь идет. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Дождь продолжится. Ветер будет западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Первоуральске по Лисконе сейчас плюс 12. В Асбесте плюс 14. И в Туринске плюс 17 градусов.

0: 8:40 в Екатеринбурге, плюс 14 градусов за окном. Дождливая сегодня погода, но мы решили поговорить про нее, почему бы и нет. Давайте извлекать плюсы из того, что происходит прямо сейчас. Ну, можно ходить, конечно, ворчать и дуться, что сыро и холодно. Но зачем так? Давайте с другой стороны. Это же интересно, когда бац, и оказывается, там, где не ждал, есть какие-то приятные моменты. Что тебя радует в дождливую погоду? Вот такая у нас сегодня тема. Почитаем, что уже пришло.
1: Катерина пишет: в дождливую погоду радуют лужи и ходить по ним в моих новых серых резиновых сапожках. Идешь и все равно на луже, как дети, знаете?
0: Да.
1: Моя дочка тоже любит дождь и свой зонтик. Вот мы с ней, как двое счастливчиков. Идем по лужам, и ничего не страшно, ведь после дождя будет радуга.
0: Мы сейчас тоже работаем в лагере, и у нас дети ходят, ну, вот вчера буквально ходили на обед, и идешь с обеда, и впереди большой строй, там 20-30 с лишним человек, большая такая, в общем,
1: толпа.
0: У нас компания, но не идут парочками, все как полагается, в одинаковых кепочках. Ну, просто, если идешь по дороге, вот вчера мы шли, куча зонтиков и лужа. Как ты думаешь, они пошли в лужу или обошли лужу?
1: Пошли в лужу.
0: Естественно. Ну, а у них же сапоги, им же мама дала сапоги, надо же проверить, во-первых, протекает или нет.
1: Да.
0: А во-вторых, интересно глубину всегда узнать. Мы так же делали.
1: Кстати, у нашей коллеги, у одной, есть тоже такие классные розовые резиновые сапоги. Я видела, она с собакой в них гуляет.
0: У меня у супруги она купила такие маленькие, как полусапожки. Они такие белого цвета, такие тоже модные, красивые. А еще есть с каблучками.
1: Есть такие, да, прикольные тоже.
0: Вообще шикарно. Сейчас говорю, такой выбор, пожалуйста. Можно помодничать. Как раз сейчас время показать свои модные сапожки. Так, Оля пишет: доброе утро, в дождливую погоду очень классно ходить в баньку. Из окна жаркой бани смотреть на промозглую погоду и грустный пейзаж. Ароматные веники, жар поднимает настроение и оздоравливает дух.
1: Прикольно.
0: Согласен. Ну, потому что летом в баню ходить действительно не очень классно, когда на улице жарко, тепло.
1: Душновато.
0: Ну, как бы и тут, и там, да, смысла такого особо нет. А вот когда действительно в дождливую погоду, она, ух, хороша, еще можно выскочить под дождь. Потом, когда напаришься. Классно. Продолжаем принимать тебя сообщением на истории, что тебя радует в дождливую погоду. Пиши про свои плюсики. Возможно, ты делаешь тоже что-то такое, что нам захочется сделать. Я в баньку захотел после этого сообщения, которое я прочитал. Именно в дождливую погоду. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Наш мессенджер Макс, там же находится наш канал и группа Jam FM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобней, все почитаем. Заодно и сообщение, конечно же, вручим классный приз. Всем доброе утро.

0: реклама. Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
1: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
2: Акция действует до конца июня этого года.
3: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
8: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
7: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
12: Телефон рекламной службы JAMFM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
14: JAMFM.
15: Где пробки?
16: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAMFM ООО «Автоперекресток», автосалона «Камизапад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 5 баллов ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Будьте внимательны, дороги скользкие, сырые. 12 минут потратим на машиностроителя от площади первой пятилетки до космонавтов. Столько же на Светлореченской от Васильковой до Объездной. На космонавтов от Турбинной до Челюскинцев. 14 минут постоим на Черепаново. От остановки Черепаново Стрелочников и 20 минут на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Объездной, также на Высоцкого, 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода.

0: 8 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Мне кажется, в такую дождливую погоду очень здорово играть. А что, радио есть, погромче сделал, получил приз, мне кажется, великолепно. Еще и пообщался, и настроение себе поднял.
1: На что действительно классно. В эту игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Все, что тебе нужно, чтобы принять участие, это выбрать любимый смайлик. Выбирай, кстати, какой-нибудь веселый, яркий, чтобы поднять себе настроение в дождливую погоду. И присылай его на наш номер в Максе плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Может быть, именно тебе сегодня улыбнется удача, и ты заберешь приз.
0: Игра «Мальчики-девочки» далее на Jam FM.

0: 9:01 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов, спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО ЭЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности. В Екатеринбурге примерно в 7:35 выли сирены. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, сообщил губернатор Денис Паслер. Свердловчан предупреждают о том, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В случае объявления ракетной опасности граждан призывают спуститься в подвал, в подземный паркинг или убежище, напоминает портал Е1. Запрещается пользоваться лифтом. В зданиях самые безопасные места – помещения без окон, ванная комната, коридор или туалет. О подозрительных объектах следует сообщать по единому номеру 112. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем окончательном чтении. Авторы законопроекта – группа депутатов, включая главу Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросса Василия Пискарева. Согласно закону, Минюст сможет направлять в банки запросы. Те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней. Если иноагент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, подать новое заявление он сможет не ранее, чем через год. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы. В Екатеринбурге до конца лета перекроют улицу на Эльмаше. Троллейбусы и автобусы изменят маршруты. Участок Краснофлотцев от Донской до улицы Таганской будет закрыт из-за ремонта теплосети с понедельника, 15 июня и до 30 августа. Изменятся маршруты троллейбусом 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии, пишет Е1. Почти одновременно, но на более короткий срок, закроют развязку машиностроителей космонавтов на Уралмаше. Там будут ремонтировать трамвайные пути. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 июня изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. В День России в Екатеринбурге на Плотинке пройдет ежегодная акция «Хором славим Россию и город». Вместе с хором споет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В составе хора Уральский государственный духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-Этюд Бэнд». В понедельник, 8 июня, прошла первая репетиция. На ней присутствовали почти 1500 человек, отмечает «Комсомольская правда». В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный курс доллара на сегодня 71.73, евро 82 рубля 78 копеек.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на GMFM.
0: 9:05 в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, идет дождь. Синоптики нам пообещали также облачную погоду. Дождь продолжится, западный будет у нас сегодня ветер 4,9 метра в секунду. И температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: 9 часов 10 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас на Jam FM. Разыграем сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс, категория 16+. Ну и время познакомиться с нашими участниками. За мальчиков играет Александр, он из Екатеринбурга, работает спасателем, сейчас возвращается домой. Саш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение? Как погодка, тебе дождь не портит вот всю атмосферу?
1: Ну как не портит? Портит, конечно. Ага. Хотелось бы лето.
0: Хотелось
1: солнечное.
0: Тепла и лето. Чем заниматься в дождь будешь? Что ты любишь делать в дождливую погоду?
1: Вот, мне жена вот минут 5 тому назад написала, что она купила настольную игру.
0: Вау.
1: Вот, домой еду, будем играть в настольные игры.
0: Слушай, Лёва, кстати, классная история, да, в настолочке поиграть. Прикольно, молодец, супруга у тебя. Играешь сегодня с Марией, она у нас из Екатеринбурга, она вот как раз едет на работу, ну, как сказала, стоит в пробке, уже опаздывает, работает она у нас на госслужбе, но, тем не менее, сказала, поиграй с вами. Маша, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, давай расскажи, где твоя пробка, чтобы люди туда не ехали, а объезжали ее, на каком участке?
2: Как называется это? На походное еду.
0: Ага.
2: По походу.
0: Ну, стоишь, скажи, наверное, правильно.
2: Ну, уже остановилась.
0: Все, прекрасно. Ты, Маш, какие плюсы извлекаешь из дождливой погоды? Есть что-то в этом хорошее в дожде?
2: Ну, только что мой огород весь политый, уже залитый.
0: Ездить не нужно, да, поливать, да? Специально.
2: Да.
0: Ну
2: да,
0: что,
3: тоже плюс.
0: Будем настраиваться на плюсики. Давайте, ребята, по крайней мере, большой плюс то, что вы у нас сегодня здесь, на Jam FM, в утренней джимнастике. Слушайте правила игры, всем пожелаем удачи, и кому-то точно она улыбнется. Поехали.
3: Ну что, прямо сейчас мы вам будем задавать вопросы. Их будет всего 3. На каждый предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил, трудился вопросы для Маши. Я готовил вопросы для Александра. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! По традиции, первый вопрос для мальчиков.
3: Какой ученый изобрел первую ксерокопию? Карлсон или Леопольд?
1: Карлсон.
3: Абсолютно верно. Американский физик Честер Карлсон.
0: Карлсон Ляп. Я думал, без мультфильмов сразу такой вспоминаю, когда они там где делали ксерокопии. Ясно. Карлсон, значит, 1-0 в пользу мальчиков. Первый вопрос для Маши. В океанариуме Екатеринбурга появился новый обитатель в нашем замечательном океанариуме. Это геккон Токи. Обитает он в Юго-Восточной Азии, питается насекомыми. А вот чем он знаменит? Громким криком или особой прожорливостью?
2: Наверное, прожорливость.
0: А вот тут ты ошиблась. На самом деле, громким криком известен он своим токе-токе. Отчего и получил свое название геккон Токи. Представляете?
3: Кричит.
0: Будем знать. 1-0 по-прежнему в пользу мальчиков. Во второй вопрос для Саши.
3: Мизанплас – это процесс в кулинарном деле или в парикмахерском?
1: Ну, пусть будет парикмахерским.
3: Нет, в кулинарном. Это процесс предварительной подготовки продуктов и рабочего места. Ну, когда все нарезается заранее, моется.
0: Понятно. Вопрос для Маши номер 2. Какой элемент периодической таблицы был назван в честь Скандинавии? Сканди или ванадий?
2: Наверное, сканди.
0: Да, абсолютно верно. Сканди в честь Скандинавии. Счет у нас равный 1-1. Саша, вопрос для тебя.
3: Как называется край ткани, который не осыпается и обычно служит ориентиром для кроя? Кромка или кантик?
1: Кантик.
3: Нет, кромка.
0: Так, вопрос для Марии. Какого цвета полоски на тельняшке у служащих МЧС? Оранжевые или черные?
2: Черные.
0: Саш, скажи, какого у тебя цвета полоски на тельняшке?
1: Оранжевый.
0: Вот так совпало, что Саш сегодня у нас из МЧС как раз оказался в игре. Действительно, они оранжевые. Ну что, со счетом 1-1 ничья у нас сегодня. По одному правильному ответу у каждого и по 2 неправильных.
3: Абсолютно. Всё? Так, да.
0: Поэтому, значит, мы сейчас зададим общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее, как можно громче своего соперника. Вот кто даст первый ответ, громче ответ свой даст, хотя бы на долю секунды, тот и заберет главный приз. Внимание, общий вопрос. Сколько дней в июне?
2: 31.
0: Нет.
2: 30?
0: Да, а Саша у нас уступил девчонкам. Ну что, Маш, мы тебя поздравляем!
2: Спасибо.
0: Ну и с удовольствием вручаем тебе наш главный приз. Это сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Сразиться в культовую мозгобойню или отправиться на тематическую игру квиз-машина, выбирать тебе возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 317-665-8308-48.
5: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорее. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Телефон рекламной службы Jam.fm.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam.fm.
13: Где пробки?
0: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Октранс», официальный дилер ОМОДА, автоцентр «Глазурит». 6 баллов ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, пробки довольно приличные. 20 минут потратим на объездной от Московской до Кольцовского тракта, 23 на Большакова от Московской до Белинского, 25 на Щербакова от Прониной до объездной, 28 на Фурманова от Московской до Белинского, столько же на Амундсена, Щерс от Волгоградской до Машинной. Самое большое затруднение на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода 30 минут.

0: Это срочно!
1: А моды в наличии от 1 759 900 рублей. С выгодой до 920 тысяч рублей. В глазурите на фронтовых бригад 27.
2: Автора срочка 0% до 78 месяцев. Пауза в Комбанк.
1: Звоните 34 43 200.

0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, небо темное, говорит нам о том, что дождь надолго пришел в Екатеринбург. Но мы сегодня решили сделать какие-то, извлечь какие-то плюсы из дождика и спросить тебя, что тебя радует в дождливую погоду.
1: Галя пишет, когда у тебя отпуск и смотришь из окна, как все перепрыгивают лужи, бегут на работу под зонтиками, льет ливень, свежо, а ты дома с чашечкой кофе кайфуешь. Всем прекрасного дня.
0: Прекрасно. Это действительно классно. Я вот вчера буквально здесь на работе, у меня за спиной окно большое, я налил себе кофе, что-то была какая-то пауза, повернулся, поставил стульчик и смотрел в окно, попивал кофеёк. Это правда классно, когда дождь барабанит за окном, а ты сидишь в тепле, тебе классно.
1: У меня, кстати, окна тоже в квартире выходят на шумную-шумную улицу. Ой, прям такую магистраль. И я тоже наблюдаю, как трамваи
0: жизнь
1: едут,
0: такая, да.
1: Люди бегут, спешат куда-нибудь на работу, кто-то тоже с кофеёчком. А я со своим кофеечком дома сижу, такая, мне тепло, с собакой.
0: Прекрасно. Таня пишет, доброе утро, любимое радио. Дождь люблю за то, что не надо поливать огород. Уже не первый человек, да, написал. Набирать бочки для полива. Но все-таки уже хочется тепла. Весь до ниточки промок. Неуютно на рабочем месте находиться во влажной одежде. А зонтик, а плащик? Мы же всем говорим, сейчас дождики надолго, поэтому дождь, зонтик, кстати, плащ. Кстати, зонт хороший, актуальный подарок, мне кажется. Если вдруг куда-то на день рождения собираешься, еще что-то, вот тебе лайфхак.
1: А еще дождевики сейчас такие классные.
0: Но
1: они
0: яркие.
1: Не просто тоненькие, а такие из плотного пластика. Я не знаю, как это назвать, материал из какого-то
0: вот
1: синтетического.
0: Вот у нас детям дают, очень удобно, потому что детям вообще забросил вот в рюкзачок. Он легкий, маленький. Он также пришел, высушил 5 минут, обратно сложил.
1: На
0: шикарно.
1: Кнопках они быстро застегиваются.
0: Да, отлично.
1: Катя пишет, мне нравится, что нет комаров, а после дождя свежий воздух, приятно по улице пройти.
0: Кстати, да, и комара, и комаров нет, и пуха нет. Вот весь пух, который вчера был у нас огромное количество, летал везде, мне в принтер, в машину везде, в печку залез. Он превратился сейчас в такую кашицу.
1: Да, прилип.
0: Ну, это кажется, теперь у меня вся машина в кашицу. Такая стоит, такой, если засохнет, интересно, он будет опять пушистым или все-таки уже нет?
1: Мне кажется, нет.
0: Ну, в любом случае, радуюсь тем, что пуха нет. И комаров тоже. Что тебя радует в дождливую погоду? Успевай написать на мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Там же у нас находится наш канал GMFM Екатеринбург. Подписывайся и пиши туда. Ну и, конечно, группа GMFM во ВКонтакте. Выбирай, где тебе удобнее. Заодно и сообщение. У нас есть отличный приз. И кому-то скоро из вас мы его уже с удовольствием вручим.

0: да? Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Ну а далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, намекни, о чем ты нам расскажешь?
1: Расскажу про необычный десерт с муравьями.
0: Десерт с муравьями?
1: Да.
2: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
5: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Спонсоры выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте. Рита, давай.
1: Какой самый необычный десерт ты пробовал?
0: Необычный?
1: Ну да, странный какой-нибудь.
0: Ну, странный, наверное, знаешь, японский или китайский, вот эти такие, мука какая-то жиденькая.
1: Моти,
0: такая.
1: Что ли?
0: Моти, вот я вообще-то не понимаю. Такая,
1: да,
0: странная.
1: Я тоже, крахмалистые,
0: да,
1: такие немножко.
0: Да, я вообще все отдал детям, вообще ничего в этом не понял.
1: Но многие, кстати, их любят.
0: Да?
1: Один из ресторанов в Москве представил необычный десерт, супер необычный, под названием «Вам и не снилось». Ну, такое действительно,
0: название,
1: не дай бог,
0: неплохое.
1: Приснится.
0: Да. А что там?
1: Он состоит из настоящего цветка подсолнуха, муссового пирожного, который посредине, это как бы центр этого подсолнуха, и настоящих муравьев.
0: Настоящих?
1: Да, причем съедобных.
0: Да. Подожди, они там бегают прям, что ли?
1: Ну, они там живут, они прилипли на это муссовое пирожное.
0: А, прилипли.
1: Да, не расстраивайся, все нормально. Этих муравьев специально выращивают в лаборатории ресторана сотрудники. Сердцевина композиции – это десерт из лосиного молока, черемухового печенья и жидкого центра из клюквы. Муравьи здесь, по словам представителей ресторана, это не просто элемент подачи. Их часто используют в северной гастрономии, потому что природная кислота этих каждому известных насекомых продает блюдо цитрусовые какие-то такие нотки, которые напоминают лайм, лесные ягоды. То есть как будто бы во вкусе ничего страшного и экзотического нет.
0: А можно добавить лайм, как ты говоришь, эти экзотические фрукты?
1: Ну, обойтись без муравьев.
0: Без муравьев, да.
1: Видимо, решили, что нельзя.
0: Ты там даже про сердцевину, когда стала перечислять, что лососевые какие-то там уже...
1: Не лососевые, а лосиное молоко.
0: Уже запутаешься, что там происходит?
1: Молоко лося, муравьи.
0: Какой-то десерт. Может, что-нибудь понятное? Нет, с муравьями точно есть не хочу. Но сейчас вообще какая-то интересная история со вкусами происходит. Люди что-то на этот пошли, вот всевозможные какие-то эксперименты делать. Горькое слишком, слишком соленое, слишком какое-то непонятное, кислое. Ну, вот испытание какое-то больше.
1: Да.
0: Я бы такой десерт есть не стал.
1: Захотел бы себя испытывать. Наверное, нет. Воздержусь.
0: Но есть же любители.
1: Есть.
2: Реклама.
9: Прием. Агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
10: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
11: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
2: Прогноз погоды на Джема. Jam.fm.
0: 9 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Наш медицинский центр». Парацельс. В центре города идет дождь и плюс 14 градусов показывает термометр. Синоптики нам пообещали сегодня облачную дождливую погоду. Ветер будет западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Ревде сейчас плюс 13, в Реже плюс 14, в Краснодаринске плюс 12 градусов.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Так, давайте-ка расскажем, что ждет каждый знак зодиака в эту дождливую погоду сегодня, 10 июня, в среду.
1: Овен, смело делись своими идеями, окружающие поддержат тебя.
0: Телец, пришло время немного замедлиться и пересмотреть важные дела.
1: Близнецы, будь открыт для новых встреч и знакомств.
0: Рак, посвяти день дому и близким.
1: Лев, твои таланты и старания заметят.
0: Дева, планируй дела заранее и не перегружай себя.
1: Весы, день подходит для поиска внутренней гармонии.
0: Скорпион, не бойся пробовать новое и принимать вызовы.
1: Стрелец, проявляй инициативу в рабочих проектах.
0: Козерог, день потребует собранности и настойчивости.
1: Водолей, фантазия и творческий подход приведут к неожиданному успеху.
0: Рыбы, позволь себе мечтать по-крупному.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джим.ФМ, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». 5 баллов ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 15 минут. Сейчас на Большакова от Серова до Белинского. 17 минут потратим на Щерса от Сурикова до Машины. Столько же на Металлургов Гурзовской, Куйбышева от Викулова до 8 марта. 20 минут на Березовском тракте Трудовой от Барьерной улицы до Мурзинской. 27 на Фурманова от Серова до Белинского. И 36 на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода.
2: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
5: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Дождливо, да, и дождь нам обещают на ближайшее время. Мы сегодня решили про него поговорить, извлечь из него какие-то плюсы. Что тебя радует в дождливую погоду? Ведь не только холодно и сыр, есть еще что-то и хорошее. А вот что это, спрашивали как раз у вас, почитаем, что пришло.
1: Настя пишет, а у нас с семьей традиция вечером играть в настольные игры именно в дождь, потому что становится теплее и уютнее. Когда на улице солнышко, хочется бегать там, а вот в дождь хочется быть в кругу семьи.
0: Это правда, как-то заметили, дождь сближает семьи.
1: Объединяет.
0: Потому что все разбегаются, когда хорошая погода. Одни гулять, третьи по работе, четвертые куда-то отправились в командировку. Катя пишет, доброе утро, в дожде мне больше всего нравится то, что можно без зазрения совести спокойно лежать на диване. И не думать, что ты что-то не сделал. Это вот даже тех же, кто вот в огородах на дачах, они, ну согласись, что работать ты не можешь в огороде. Ну ты лежишь, смотришь телевизор, с соседями чайку попиваешь. По-моему, шикарно.
1: Ксюша пишет, а меня угораздило попасть в больницу.
0: Ой.
1: Лежу себе, смотрю на то, как дождь льет, и не так вроде обидно, что лето мимо проходит.
0: Это правда. Обидно, когда ты взял отпуск, например, дождь начался, да, то есть ты в отпуске, вроде как, если, конечно, ты здесь остаешь, никуда не уезжаешь, а когда вот выходишь на работу и пошел дождь, мне кажется, хорошо.
1: Да.
0: Ну или приболел. Так, еще одно сообщение от Ирины пришло. В дождь кожа на теле становится более гладкой, эластичной и увлажненной.
1: Ну, тоже плюс, факт,
0: потому
1: тоже
0: что
1: факт.
0: Ну, в сухую погоду, согласитесь, вся эта сухость, и действительно всем девчонки там кремами всякими мазаться приходится, еще что-то увлажняться.
1: Плюс обгореть можно на солнышке.
0: Масочка естественная, да, вышло увлажнение,
1: все естественное.
0: Лопух сейчас вот сорви, под дождем приложи, вот тебе маска.
1: Необычные способы от получа.
0: Что тебя радует в дождливую погоду? Об этом мы сегодня с тобой разговариваем. Пиши свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7932020102.5. Там же наш канал и группа GMFM во ВКонтакте. Выбирай, где тебе удобней. Все почитаем совсем скоро. Кому-то из вас вручим отличный приз на GMFM.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности введен во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными, пишет «Новый день». Режим ракетной опасности был объявлен в 7:27, завыли сирены. Свердловский губернатор Денис Паслер сообщил о том, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Е1 напоминает о том, что Екатеринбург был атакован дронами 25 апреля. Обломки тогда повредили балконы жилой высотки на улице Хохрякова. В здании возник пожар. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации около 40 беспилотников. В местах падения обломков работают специалисты. Временные ограничения введены во всех московских аэропортах. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами, пишет «Москва-24». Атаку снова отражают сегодня в Севастополе. Там беспилотник повредил здание панорамы обороны Севастополя 1854-1855. В музее начался пожар, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Главы нескольких регионов России сообщили о беспилотной и ракетной опасности этой ночью. Среди них Пензенская область, Липецкая и другие. Режим «Ковер» действует в Самарской области. В Свердловской области водитель сбил 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и уехал с места происшествия. Инцидент случился в Сухолужском районе. Школьницу с травмами доставили в местную больницу. Об этом сообщила пресс-служба облгаи. ДТП произошло накануне на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Сотрудники ГАИ сейчас ищут автомобилиста, устанавливаются марка автомобиля и личность водителя, пишет «Вечерняя Москва». Работа «Коляда» театра в Екатеринбурге почти заморожена из-за отсутствия учредителя. Об этом заявил в суде представитель организации Владислав Хрупалов. Из-за отозванной электронной цифровой подписи Николая Коляды в организации не могут полностью выплатить зарплаты сотрудникам. В конце квартала не смогут сдать отчетность. В театре не могут распоряжаться счетами и деньгами. Выплата идет по ранее заключенным договорам, пишет «Коммерсант Урал». Напомню, в Екатеринбурге идет судебное разбирательство из-за отсутствия учредителя «Коляда» театра. Чтобы сохранить театр, нужно в судебном порядке утвердить полномочия его директора Эки Вашакидзе, пишет агентство ЯН. Суд в России запретил фильм с Тимоти Шаломе «Назови меня своим именем», который в 2018-м получил «Оскар» и еще несколько престижных кинонаград. Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга усмотрел в картине пропаганду нетрадиционных отношений. Также нарушения закона России были найдены в картине «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом и в фильме «С любовью, Саймон». Пишет Лента.ру и отмечает, что картины были найдены на 6 русскоязычных сайтах. Принято решение ограничить распространение этих ссылок. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов, дождь идет, синоптики пообещали облачную погоду, дождь продолжится, ветер будет западный 4,9 метра в секунду, температура днем поднимется до плюс 19 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JAM-FM.
5: Где пробки?
6: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM. ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На 6 баллов ставит Яндекс.Карты. За дорожную ситуацию приличные пробки в Екатеринбурге. Более 20 минут потратим на Титова 8 марта от Военной до Шварца. На Березовском тракте трудовой от Барьерной до Мурзинской. 23 минуты на Щербакова от Прониной до Объездной. Столько же на Серафима Дерябиной Токаря от Волгоградской до Крауля. И 35 минут потратим на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, а также на Фурманова от Серова до Белинского.
0: Реклама.
7: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
3: 102.5. Джем FM.

0: стало дышаться как-то легче в такую дождливую погоду. Доброе утро! Тимофей пишет, мне нравится играть на гитаре в дождливую погоду. Мне кажется, такая какая-то романтика, да? Когда под гитару такая сразу какая-то лирика появляется. Наверное, стихи хорошо пишутся. Действительно, все, что касается дождливой погоды, как-то она объединяет людей, если можно так сказать, дома, все вокруг очага семейного. Кто-то с играми, кто-то чай пьет, кто-то готовит, да? Кто-то вот играет на гитаре. Опять же, наверное, здорово, когда кто-то играет на гитаре.
1: Да, для тебя.
0: Сидишь, вот мы поедем завтра в дом за город снимаем, и компания, и там есть в этом доме камин. И тоже очень классно, когда вот у нас там уже этот камин, он настоящий, то есть там за ним специальный человек ходит, его зажигает, и вот вечером сидишь с гитарой как раз, и вокруг компании эти огоньки поблескивают, а за окном идет дождь, и очень уютно.
1: Очень атмосферно ты описываешь.
0: Но сообщение, которое мы сегодня решили выбрать, пришло у нас от Галины. Когда у тебя отпуск, и смотришь из окна, как все перепрыгивают лужи, бегут на работу под зонтиками, льет ливень, свежо, а ты дома с чашечкой кофе кайфуешь. Всем прекрасного дня. Вручаем мы тебе наш главный приз, билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто. Категория 0+.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «АК Меджитур» на Сибирском тракте. Рита, давай.
1: Палыч, ты доверяешь искусственному интеллекту?
0: Ну как доверяю, смотря в каких сферах. В каких-то сферах он разбирается лучше меня, в каких-то меньше меня.
1: Ну ты проверяешь информацию обычно?
0: Естественно, в нескольких источниках как минимум, двух, трех.
1: Ты молодец, вот одна из семей не проверила и получила за это.
0: Ну, это как искать, не знаю, там, условно говоря, в той же Википедии, в которой каждый может от себя что-то добавить, и уже факт недостоверный.
1: Так точно. Семья путешественников из России не смогла отправиться в запланированную поездку в Северную Македонию из-за неудачного совета нейросети.
0: Опа.
1: Путешественники, я бы сказала, горе-путешественники, заранее поинтересовались у ИИ, нужна ли россиянам виза для поездки в эту балканскую страну.
0: Понятно.
1: Искусственный интеллект выдал, что они имеют право находиться в Македонии без въездного документа в течение 90 дней. Туристы приобрели билеты, забронировали трансфер, отель. Прибыли в аэропорт и в день вылета, отстояв огромную очередь на регистрацию, узнали, что виза им все-таки нужна. Они пытались договориться с сотрудником аэропорта, показывали ему ответ нейросети, но на стойке регистрации сослались все-таки на официальное постановление и отказали семье в регистрации.
0: Ну, естественно, но то, что мне кажется, ну как ты настолько можно доверять? Это вообще, когда лень поискать, там пару сайтов открыть. У меня буквально недавно мы собирались на сплав и спрашивали, ну, это помощники наши голосового. Что, какая обувь лучше на сплав? Она говорит, любая, кроме сапогов. В сапогах быстро тонешь, если попадаешь в воду. Я говорю, а какая обувь требуется для сплава в дождливую погоду? Берите сапоги, лучшая обувь, потому что в них вы не промокнете точно. Ну вот как вот верить, если ты полагаться только на нее? Тут очень столько всяких всевозможных нюансов. Ну, вот еще раз хороший пример того, что доверяй, но...
1: И сам не плашай.
0: Ну, проверяй.
2: Реклама.
3: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
2: В Акаме новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
4: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. За окном дождь и плюс 14 градусов на термометре. Синоптики пообещали нам сегодня облачную погоду. Дождь продолжится. Ветер будет западный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 19 градусов. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 13 градусов. В Асбесте плюс 14. В Туринске плюс 17.

0: Банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Где пробки?
9: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на «Джем-ФМ» ООО «Автоперекресток» автосалона «Ками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 5 баллов ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 22 минут. Назову Титова 8 марта от Братской до Обезной и кат от Березовского тракта до 16 километра. 25 минут. Березовский тракт, Трудовая от Горького до Мурзинской. Столько же на Посадской, Большаков. От остановки «Торговый центр» до Белинского. 30 минут потратим на Фурманова, Цурикова до Белинского. Ну а самое большое затруднение на Высоцкого, 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. 40 минут.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов, дождь моросит. Вот как мы сегодня пришли в 7 утра, так до 11 он и моросит. Ну и в течение дня обещаю тоже, ну возможно, будут какие-то маленькие затишья хотя бы. По крайней мере, сегодня мы с вами поговорили о том, какие плюсы можно извлечь из дождливой погоды. Много всего интересного рассказали. Мне очень понравились застолки, которые как раз объединяют людей всех вместе. Ну и попить чаек или кофеек, посмотря в окно, как другие в это время бегают под дождем. По-моему, тоже интересно наблюдать жизнь.
1: Мне еще понравилось в баньку сходить.
0: О, это вообще прекрасно, но сложно осуществимо пока, по крайней мере. Но я думаю, что, возможно, завтра мы это осуществим. Мы, потому что уезжаем за город, решили отправиться к компании вместе. Иногда у нас такая есть потребность, желание. И поэтому в Екатеринбурге сейчас огромное количество домиков можно арендовать на любой вкус, цвет. Тем более сейчас, когда вне сезона, если так можно сказать, в не очень хорошую погоду.
1: Ну да.
0: Есть еще, наверное, и скидки, дисконты и какие-то интересные варианты.
1: Поэтому точно, не отказывайте себе в удовольствии.
0: Какие-то праздники у нас сегодня
1: есть? Есть сегодня. Как раз можно смело посмотреть мультики и поздравить Союз мультфильм, потому что именно эта киностудия отмечает сегодня день рождения. Твой какой любимый мультик?
0: У меня, слушай, много. Я просто не знаю, Союз мультфильм с кем-то или нет. Ну, погоди, конечно.
1: Я думаю, да.
0: Приключения капитана Врунгеля, но, по-моему, его делал не
1: Союз мультфильм, да? Мультфильм.
0: Еще мне нравится Остров сокровищ, очень безумный.
1: А мне нравится Ежик и Медвежонок.
0: Это когда они Новый год встречали, да?
1: И Новый год, и сова там,
0: ну, там
1: смешная.
0: Серия целая,
1: псих,
0: да, по-моему?
1: Да,
0: а мне нравится. Ёлку искал, нырял за ёлкой, нашел, нет, еще. А потом ёжик они когда-то нарядили. Ну, замечательно.
1: Забавно, да? Еще сегодня Всемирный день шариковой ручки.
0: Ну, прекрасно. Я сейчас смотрю, у меня, оказывается, рядом со мной несколько именинниц этих вот лежат. Поздравляю вас, ручки мои.
1: И, да, у меня одна тут тоже лежит такая красоточка. Поздравляю. А еще, знаешь, сегодня день разрисованных ладошек. Это те, которые после ручки остаются. У тебя бывает такое?
0: Конечно.
1: Я иногда иду в магазин, смотрю, у меня все рука, мне даже стыдно там расплачиваться, что у меня все расписано, как у ребенка.
0: Много, значит, пишешь ручкой.
1: Стараюсь.
0: А сейчас практически ведь такого нет. Сейчас все компьютер, телефон, удобно. Это правда. Но в любом случае, всех, кто сегодня еще раз родился с днем рождения, именинники, вас поздравляем. Но ты также передавай привет и поздравления, отзовись порадуй в течение всего дня. Диджей Дэн скоро уже будет все озвучивать. Яна Ефимова делится свежими историями. Ну и, конечно, в 17.00 наше вечернее шоу «Джем без правил». Миша Киселев, Яна Ефимова. Встречай ребят, как всегда, конкурсы, призы, интересная тема, обсуждение и просто классное общение. Всем отличного дня!

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Режим ракетной опасности на Среднем Урале сегодня действовал около 2 часов, примерно с 7:30 утра. Ранее сообщалось, что утром режим ракетной опасности вводили во всех регионах Уральского федерального округа, пишет Интерфакс. Силы ПВО России этой ночью сбили 326 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны. В частности, дроны были сбиты над Калужской областью, Орловской, Воронежской, Рязанской, Самарской и другими. Также беспилотники уничтожены над Краснодарским краем, столичным регионом Крымом, акваторией Черного моря. В Ростовской области в результате падения обломков загорелась емкость с топливом. Спасатели эвакуировали жителей частных домов и подопечных близко расположенного дома престарелых, пишет Интерфакс. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней и подъема уровня воды в реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики региона, пишет агентство ЕАН. Сегодня действует штормовое предупреждение на Урале о ливнях и грозах. Завтра погода будет спокойнее. В День России снова ожидаются дожди и грозы. Сухая погода. По данным погодных интернет-сайтов, ожидается в 20-х числах июня. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Брать в руки божьих коровок может быть опасно для здоровья, предупредил ученый Смоленского госуниверситета, доктор биологических наук профессор Михаил Гильденков. Он отметил, что эти милые насекомые в качестве защитной реакции выпускают жидкость гемолимфу, которая содержит токсичное вещество кантаридин. Яд в концентрации, выделяемый жуком, не опасен в целом для человека, но может вызывать раздражение на нежной коже и аллергическую реакцию, пишет РИА Новости. Напомню, по народным поверьям, если божья коровка села на человека, это знак удачи, исполнения желания. Появление божьей коровки в доме предвещает приятные новости. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом с
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.02, за бортом пасмурно, периодически сверху копается и плюс 15. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, дождь, ветер запада 4,9 метра в секунду. Ну а в течение дня 17-19 тепла.

Спасибо большое. Ну, надо же быть вежливыми. Кая, желаю тебе на Jam FM, а я желаю просто хорошего настроения, удачной среды и не забывай, не просто среда, предпоследний рабочий, да, это короткая неделька, какой-никакой, но, тем не менее, факт и причины для улыбочки есть. Я все это усугублю хорошей музыкой. Меня зовут DJ Dan, скоро Дим Билан, затем Daxos, а прямо сейчас Бори.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
4: Прием, агент. У нас утечка эксклюзивной информации.
5: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
6: ООО «Восток Моторс». Неоферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
1: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 11.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Амода» «Автоцентр». Глазуриц. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. Фурманова от Серова до Белинского. Березовский тракт Трудовая от Барьерной до Мурзинской. Большакова от Московской до Чапаева. Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Постоянно на токаре Серафим Дерябин от Волгоградска до Крауля. На Челюскинцев Московской от Малышева до Маршала Жукова.

0: Решайся срочно!
1: Амода в наличии от 1 759 900 рублей. С выгодой до 920 тысяч рублей. В Глазурите на фронтовых бригад 27.
2: Автосрочка 0% до 78 месяцев. Пауза в Комбанк.
1: Звоните 34 43 200.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Одинок.нет.
1: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Лиза Арзамасова рассказала, как прививает детям хороший вкус. Актриса поделилась секретами воспитания сына и дочери. Пока они еще не попали под влияние сверстников, Лиза прививает малышам то, что любит сама. Она прокомментировала: «Будут компании, друзья и своя музыка, нам уже непонятная, которую мы будем критиковать с высоты жизненного опыта. Стараюсь сейчас показывать детям, что мне нравится. Например, сын знает наизусть все песни из фильма «Мама». Как пишет Супер, 4-летний сын Арзамасовой уже с успехом осваивает фортепиано. При этом она не станет настаивать на дальнейшем музыкальном пути мальчика. В свое время она даст ему право выбора. Поклонники поддерживают такую позицию. Они отмечают, что из Лизы уже получилась великолепная мама, та, которая с искренним пониманием относится к чувствам и развитию ребенка. Ну а я с этим соглашусь. Это Яна.

0: Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 11:27 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом пасмурная, плюс 15. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, дождь, ветер запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 17-19 выше нуля.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Тут не поспоришь, факт остается фактом. Морской белый песочек далеко. Но при желании, определенных возможностях и если отпуск вдруг на горизонте, то можно все это совместить и там оказаться. По классике, пусть желания совпадают с возможностями, и пусть среда будет отличной, удачной и проходит с хорошим настроением. И хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Хабиб, затем Айв и Дэвид Гетта. Прямо сейчас Ваня Дмитриенко со свеженькой вещицей на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток» автосалона «Камезапад». Официальный дилер «Джейку» на «Металлурга» 85 баллов. Движение плотное. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карта». Высоцкого стоит от 40 колеса «Комсомол» до улицы Егоршинский подход. Здесь оставим более 30 минут. В районе 20 «Шевская» от краснофлотцев до фронтовых бригад Фурманова от Сурикова до Белинского. Также 8 марта от Чёрса до Радищева. Ну и 15 минут от Большакова от Московской до Чапаева. Березовский тракт «Трудовая» стоят от Барьерной до Мурзинска, Белинского, от Шварца до Фурманова, Якутск, от реки Березовка до Высоцкого.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Силы ПВО России сбили за ночь 326 украинских беспилотников над десятками регионов страны, сообщили в Минобороны. В частности, дроны были сбиты над Калужской областью, Воронежской, Рязанской, над Самарской, Нижегородской, Волгоградской. Также беспилотники уничтожены над Кубанью, столичным регионом, Крымом, акваторией Черного моря. В Ростовской области в результате падения обломков дрона загорелась емкость с топливом. Спасатели эвакуировали жителей частных домов и подопечных близко расположенного дома престарелых. Между тем, в Свердловской области примерно с 7:30 утра сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика Урару. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей недели, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. В конце недели общественный транспорт на Уралмаше в Екатеринбурге пойдет в объезд перекрестка машиностроителей космонавтов. Там будут ремонтировать трамвайные пути. Проезд закроют с полуночи 12 числа до 5 утра 17 июня. Изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. Кроме того, с понедельника 15 июня до конца лета на Ильмаше перекроют участок улицы Краснофлотцев от Донской до Таганской. Там до 30 августа будут ремонтировать теплосети. Изменятся маршруты троллейбусов. Автобуса номер 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии, пишет Ядин. С 1 июля самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» начнут регулярно летать из Екатеринбурга в Сухум, столицу Республики Абхазия. Как сообщили в пресс-службе Кольцова, рейсы будут дважды в неделю. По средам и воскресеньям. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 10:50 по уральскому времени. Обратный рейс будет в 13:30 по времени Сухума. Открытие прямых рейсов в Сухум из Екатеринбурга – знаковое и стратегическое важное событие для авиакомпании, заявил гендиректор уральских авиалиний Кирилл Скуратов, пишет «Новый день». Официальный доллар – 71.73, евро – 82.78.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.04 на наших родинах. В центре Екатеринбурга пасмурная, плюс 15. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду. Дождь, ветер, запад от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 17-19 выше нуля.

Каждый имеет право сам выбирать, что ему нравится, что ему хочется, даже если об этом после пожалеет. Руки вверх. Что ж ты наделал на Jam FM? Тебе точно респект за то, что выбрал. Волну 102.5, Jam FM. Оставайся, располагайся. Чай, кофе, вкусняшки не обещаю, зато с музыкой все в порядке. Только хорошее, только для тебя. Меня зовут Диджей Дэн. На подходе Максим, затем Бир Вольф. А прямо сейчас Kungs на Jam FM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
2: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» -30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца июня этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 000 рублей в месяц на страна.ком.
7: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 000 рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM. Где пробки?
13: 12:16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАТ стоит от 20 километра до моста через ЖД-дорогу Шевская, от Краснофлотцев до фронтовых бригад Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход, Фурманова, от Сурикова до Белинского. Постоим также на Березовском тракте Трудовой, от Барьерной до Мурзинской. Большкова стоит от Сурикова до Чапаева, от Укари Серафим Дерябина, от Волгоградской до Кравля и Московская, от Фурманова до Памир-Толеть.
14: Реклама.
15: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
16: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
17: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
18: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ариана Гранде рассталась с возлюбленным. Зарубежная певица рассталась с Итаном Слейтером после 3 лет отношений. Как сообщают инсайдеры, пара прекратила общение еще несколько месяцев назад, но звезды сохранили дружеское взаимоотношение. Как пишет Супер, бывшие не сожгли все мосты полностью. Периодически они обращаются за советом друг к другу в сложный период. К слову, недавно певица представила поклонникам новый альбом. И в нем нет ни намека на расставание, поэтому для фанатов новость стала шоком. Напомню, что о романе Гранде и Слейтера стало известно в 2023 году. Тогда обоих сильно захейтили в сети. Ведь что Ариана, что Итан бросили прежних возлюбленных ради отношений. Звезду много раз упрекали в том, что она стала разлучницей и разрушила семью. Получается, что в этой ситуации любовь действительно живет 3 года. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12-29 на наших родинах, в центре Екатеринбурга пасмурно и плюс 15. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, дождь, ветер, запад от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 17-19 выше нуля.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Все меняется. Любовь, расставание. А лето всегда на месте там, где должно быть. Зиверт со Свенкой Вещицей в городе Лето. Ну, а наша малоснежная Уральска продолжается, но вроде как совсем скоро должно быть больше солнца, больше градусов. Доживем, увидим. Ну, а доживать, если говорить про эту рабочую недельку, совсем недолго осталось до выходных. Завтра последний рабочий, там целых 3 дня. Не 2, не 1, 3 дня будем отдыхать. Это должно точно радовать. А я продолжаю радовать тебя хорошей музыкой. Зовут Диджей Дэн. Скоро девчонки фабричные на Jam FM, затем елка. Ну а прямо сейчас раздают удачу, она точно пригодится. Daft Punk и Pharrell Williams.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
7: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
6: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 12.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалона «Камезапад». Официальный дилер «Джейку». На «Металлурга» 80. 4 балла. Сервис «Яндекс.Карты». Рисует у себя на страничке. Шевская стоит от Краснофлотцев до Промышленного проезда. Якат от Березовского тракта до реки Березовка. Щерс от Сурикова до Машины. Березовский тракт трудовая от Барьерной до Мурзинской. Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подскот. Тормознем на Гагарина от Педагогической до Ленина. Также на Космонавтов. От Победы до Машиностроителей. Восточка стоит от Малышева до Первомайской.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. ВСУ ударили ракетами по Чебоксарам, городу, который находится за 1000 километров от границы. Об этом сообщил сегодня глава Чувашии Олег Николаев. Ракетная опасность уже отменена, но угроза атаки беспилотников сохраняется. Мобилизованы все силы и средства. По уточненным данным, в результате атаки пострадали 3 человека, написал Николаев в своем канале «Макс». По его словам, 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, 3 в легкой и отпущен домой. На базе одной из школ Чебоксар организован пункт помощи, работает телефон горячей линии, ряд улиц в Чебоксарах перекрыт. Между тем, панорама обороны Севастополя 1854-55 годов почти уничтожена в результате атаки дрона и пожара на крыше здания музея в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Нанесен удар по одному из главных символов города. Великий шедевр почти уничтожен, отметил губернатор, но подчеркнул, что панорама стояла и будет стоять над Севастополем, пишет «Москва-24». И напоминает о том, что монументальное полотно художника Франца Рубо было открыто в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя в ходе Крымской войны. Длина картины 115 метров, высота 14. На ней изображено более 4000 фигур. Июньские пенсии свердловчанам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает областное отделение соцфонда. Так, жители региона, которые обычно получают пенсию через банк, 13 числа получат их 11 июня в течение всего дня. Мера коснется всех видов пенсии по старости, инвалидности и случаю по потере кормильца. Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат деньги за июнь в привычные для себя даты. Почтальоны начали доставку пенсий на дом с 3 июня. Жительница Свердловской области скрывалась от правосудия 22 года, но ее задержали, сообщает «Уральский меридиан», ссылаясь на пресс-службу Свердловского ГУФСИН. В 2004 году Первоуральский горсуд осудил женщину за незаконный оборот наркотиков, приговорил к 4 годам лишения свободы. На оглашение приговора она не явилась. До 2018 года ее разыскивала полиция. После дело передали в ГУФСИН. Спустя 22 года сотрудники отдела розыска ведомства нашли женщину, задержали в городе Арамиль. Сейчас она в СИЗО. Ведомстве подчеркивают, что у правосудия срока давности нет. В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и сочинский Адлер, сообщает Russia Today, ссылаясь на данные исследования OneToTrip. На Петербург пришлось 16,5% бронирования, но интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирования, интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал 4% бронирований с падением спроса на 20%. На 4-м месте по популярности летом Казань. На нее приходится 3,1% бронирований. Нижний Новгород по спросу сравнялся с Сочи. В оба города доля бронирований составила 2,3%. Официальный доллар 71,73, евро 82,78.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 13.04 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурная, плюс 15. На завтра, четверг, 11 июня, синоптики пообещали облачную погоду, дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля.

Любовь, которая нужна всем. Может быть, есть исключения, кому не надо, но только не в этом случае. Не у группы «Винтаж». С Малахитом, со «Сосочниковой вещицей» на Jam FM. Насчет нужна, не знаю, но точно лишней не будет хорошая музыка для настроения. Меня зовут DJ Дэн. Скоро Насти, затем Backstreet Boys. А прямо сейчас освежится группа с летним названием «Мохито и немного любви» на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете .рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете .рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилеромода автоцентр «Глазурит». 4 балла. Горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Шевская стоит от краснофлотцев до фронтовых бригад и остановки Шевская до промышленного проезда. Березовский тракт от труда и трудовая от барьерной до Мурзинской. ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого. Фурмного от 8 марта до Белинского. Потерпим на космонавтов от Победы до машиностроителей. Ласточка стоит от Советской до Ленина. Щербакова от самолетной до Павлодарской.

0: Решайся срочно!
1: А моды в наличии от 1 759 900 рублей. С выгодой до 920 тысяч рублей. В глазурите на фронтовых бригад 27.
2: Автосрочка 0% до 78 месяцев. Пауза в Комбанк.
1: Звоните 34 43 200.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Твое сердечко мы только радуем, в частности, не только музыка, еще и свежие истории Яна Ефимова приготовила. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Прием! Агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
3: В Акаме новые автомобили Jetour Vision по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
4: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! В Екатеринбурге открылась выставка плюшевых мишек. В Музее истории и археологии Урала открылась новая выставка. Она получила название «Вековая дружба. Плюшевые мишки сквозь время». Экспозиция насчитывает больше сотни игрушек с разных уголков земного шара, а именно из Германии, Америки, Англии, Ирландии и других стран. Как пишет Global City, некоторые мишки перешагнули столетний рубеж. В музее поделились. История плюшевого мишки, оказывается, тесно связана с историей целых стран и эпох. Через игрушки можно увидеть экономические перемены в Германии, политические настроения в Америке, традиции повествования в Англии и особенности воспитания детей в СССР. Отмечу, что плюшевые мишки предстают как нечто большее, чем просто игрушка. Они настоящие хранители семейных воспоминаний. Нужно обязательно сходить и деток с собой взять. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом без изменений, пасмурное в центре города плюс 15. На завтра, четверг, 11 июня, синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля.
9: Реклама.
11: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
12: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
11: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ну, а у кого-то, наоборот, трудиться, создавать, созидать, т.д. и т.п. Ну, и еще есть те, которые выходят на связь с приветами и поздравлениями, если хочешь присоединиться к их числу. Но в первую очередь, конечно же, просто если хочешь поделиться своим настроением, либо поздравить, приветик передать, пожалуйста, я в твоем распоряжении. Наше общение на Jam FM, отзовись, порадуй. Макс, +7 93 2 0 2 0 102 5, как всегда, в рабочем состоянии. Также группа Jam FM ВКонтакте в твоем распоряжении. Оставляй, заходи, пиши, и сайт radio.jamfm.ru. Все, что тебе прилетает, обязательно зачитываю. И звучит не только здесь, на волне 102.5, и в том числе на сайте radio.jamfm.ru. Для всех, всех, кто в онлайн. А зависть парад на Jam FM хорошей среды. Двигаемся дальше. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Сергей Арутюнов, Олег Поростаев и Диджей Демиксер. Затем Кайга и Эйва Макс. Ну а прямо сейчас Серябкина с асфальтом на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По сообщениям в сервисе «Яндекс.Карты» Шевская стоит от краснофлотцев до фронтовых бригад. ЕКАД от реки Березовка до Высоцкого. На этих направлениях оставим более 15 минут в районе 10. Трудовая Березовский тракт от Барьерной до Мурзинской. Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Фурманова от 8 марта до Белинского. Ну и около 5 минут это Блюхера от Комсомольска до Сахалинская. Шевская от остановки Шевская до Промышленного проезда. Донбасская Бебель от Никольского переулка до Таватуйской.
1: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Несколько промышленных предприятий повреждены в результате атаки беспилотников на Самарскую область. 3 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС. На месте работают оперативные службы, написал глава региона. Между тем, ракетную атаку минувшей ночью и утром объявляли сразу в 17 регионах России. Столица Чувашии, Чебоксары, подверглась атаке ракетами. Известно о 3 пострадавших. Размеры повреждений уточняются. В целом ряде регионов России сегодня вводили режимы и ракетной, и беспилотной опасности. Между тем, жильцы дома в Екатеринбурге, поврежденного дроном 25 апреля, получили материальную помощь. Им выплатили по 30 тысяч рублей, по 15 из бюджета города и области. На компенсации потратили 735 тысяч рублей. Деньги получили около 25 семей. Об этом рассказали в мэрии, пишет портал 66. Кроме этого, продолжают выплачивать компенсации по утрате имущества. Были поданы 2 заявления на возмещение частичной потери по 75 тысяч рублей и 6 заявлений по полной потери 150 тысяч рублей. Напомню, дрон повредил больше 40 квартир в доме. За медпомощью обратились 9 человек. Серьезных травм у жильцов, к счастью, не обнаружили. После сильного утреннего ливня в Екатеринбурге оказались затоплены улицы. Фотографии горожане выкладывают в соцсети. Так, в Пионерском микрорайоне автомобили разворачиваются перед глубокой лужей на улице Солнечной. Ливневая канализация там традиционно не справляется с потоком воды в дожди, отмечают местные жители, пишет Урару. Затоплена также оказалась улица Основинская. В Академическом районе потоп во дворе домов на улице Хрустально-Горской. Дожди сегодня еще продолжатся. За сутки в городе может выпасть до 50 мм осадков, предупреждали синоптики. Ежедневные осадки в прогнозах до середины следующей недели. В зоне поисков Усольцевых в лесах Сибири обнаружены вещи. Их проверят на принадлежность пропавшей семьи. Об этом агентство ТАСС сообщили в СКР Красноярского края и Хакасии. Напомню, супруги Сергей и Ирина и их малолетняя дочь бесследно исчезли в конце сентября прошлого года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Красноярском крае. Рассматриваются разные сценарии от несчастного случая до того, что семья могла скрыться за границей. Этой теме было посвящено несколько ток-шоу на федеральных телеканалах. Спасатели обследовали более 50 квадратных километров горно-таежной местности, пока поиски безрезультатны. Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44% после выхода нового фильма «Майкл» в апреле этого года. Таковы результаты исследования сервиса Kion Musica. Наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Билли Джин». Также наиболее популярными композициями оказались песни «И Сонг», «Бэт», «Блэк о Вайт», «Бит Ит», «Триллер» и другие. Представители сервиса отметили, что байопик вновь привлек внимание аудитории к наследию короля поп-музыки, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.05 на нашей родине, в центре Екатеринбурга плюс 16 на 1, но тем не менее градус выше. На завтра, четверг, 11 июня, синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь с грозой. Ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 19.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Кому-то не нужны, а кому-то наоборот, даже очень много приемов, тактик. Но ведь главное не средство, а цель. Ирина Дубцова с космолюбовью на GMFM, ну и тебе вкупе с любовью, хорошего настроения. И хорошая музыка с меня. Зовут DJ Dan, скоро Иванушки International, затем Клава Кока. Ну а прямо сейчас Earbooks на GMFM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
2: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца июня этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Вот придем, дома поговорим.
10: Наконец-то, пап! Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
11: УСО «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: Jam FM.
14: Где пробки?
15: 14.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Те же 4 балла из 10. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Березовский тракт «Трудовая» по-прежнему стоит от барьерной до Мурзинской. ИКАТ от реки Березовка до моста через железную дорогу. «Космонавтов» от Победы до Машиностроителей. «Бебеля» донбасская от Суворовского переулка до Таватуйской. Постоянно на восточке от Малышева до Первомайской, от Советской до Ленина. На Серафим Дерябиной от Объездной до Бардина.
14: Реклама.
16: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
17: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
18: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
19: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лера Кудрявцева обратилась к супругу в годовщину свадьбы. Совсем недавно исполнилось 13 лет со дня бракосочетания Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. В честь знаменательной даты телеведущая поделилась в личном блоге совместным фото с мужем. Пара позировала на парящем мосту в столичном заряде. Она подписала фото так: «Сегодня годовщина нашей свадьбы, 13 лет официально. Макаров стал третьим мужем Кудрявцевой, разница в 16 лет им не помешала. Влюбленные воспитывают 7-летнюю дочь Марию, кадрами которой телеведущая время от времени делится в соцсетях». В 2024 году брак оказался на грани распада. Лера сообщила, что ушла от мужа, но вскоре недопонимание удалось решить. Ну а мы пожелаем этой парочке семейного благополучия. И пускай все недопонимания останутся в прошлом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: 14.29 в Екатеринбурге, в центре города пасмурно и плюс 15. На завтра четверг, последний рабочий день. 11 июня синоптики пообещали облачную погоду, дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 15-19 тепла.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного твоего позитивчика. Полина, тебе большой привет от мамы. Доченька, люблю, целую, обнимаю. Вот такой текст. Самый-самый, что ни на есть. Вдохновляющий, улыбающий и согревающий сердце. Так, дочь Саули, огромный привет. Ты умница, красавица. Мама Оксана тебя очень сильно любит. Ну, маму сегодня, мамочки активизировались. Это здорово. Ну и ты тоже переходи в такой же режим. Можешь просто, если нет повода, можно просто поделиться хорошим настроением. Приветик передайте. Отзовись, порадуй. На Jam FM я, DJ Дэн, в твоем распоряжении.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
1: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток» автосалона «Камезапад». Официальный дилер «Джейку» на «Металлурга-80». По сообщениям, сервис Яндекс.Карты, ЕИКа отстоит от 20-го километра до 16-го Ашевска, от краснофлотцев до фронтовых бригад, с Блюхера от Мира до Сахалинской, также фронтовых бригад от Бабушкина до Ашевской, потерпим на космонавтов от Победы до машиностроителей. Щербакова стоит от Визны до Павлодарской, Светлореченская, от Соболева до Репина, Трудовая, от Березовского тракта до Мурзинской.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Атака вооруженных сил Украины на здание музея панорамы Севастополя – это варварский акт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в результате удара практически уничтожен главный экспонат музея – историческая панорама обороны Севастополя 1854-55 годы. Он напомнил о том, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы также пострадало от массированной бомбардировки немецкой авиации. Его восстанавливали. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с 80-летним юбилеем, отметив, что заняты внутри российской повесткой. «Пока много дел по российской повестке дня», сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует RTVI. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполнится 80. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика Урару. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей недели, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 15.05 на наших ходиках в центре Екатеринбурга, плюс 16. На завтра, четверг, 11 июня, синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля.

И тебе большой пламенной, хорошей среды, такого же настроения. Ну и пусть проходит удачно, а если актуально, завершается. Начало четвертого в Екатеринбурге, не за горами вечер, ну и все приятности. Меня зовут Диджей Дэн, на подходе Даррен Хейс, еще раньше Мари Краймбрери. Ну а прямо сейчас Май Мишель на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Семья? Какие витамины есть в летнем салате?
5: Витамины Е, Ж, К.
4: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
5: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 15.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Амода» автоцентр «Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Шевская стоит от краснофлотцев до фронтовых бригад. Малышева от Гагарина до Комсомольской. На этих направлениях оставим более 15 минут. В районе 10 от ЕКАД от реки Березовка до моста через железную дорогу. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Московская от Радищева до Хомякова. Постоянно объявили Донбасская от Никольского переулка до Таватуйска. На Фурманова от Степана Разина до Белинского. На Обездной от Московской до Амундсена.

0: Это срочно!
1: А моды в наличии от 1 759 900 рублей. С выгодой до 920 тысяч рублей. В глазурите на фронтовых бригад 27.
2: Автросрочка 0% до 78 месяцев. Пауза в Комбанк.
1: Звоните 34 43 200.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Юлия Пересильд обратилась к Ване Дмитриенко. Актриса обратилась к возлюбленному своей дочери Анны, Ване Дмитриенко. В соцсетях актриса опубликовала случайную фотографию, сделанную на дне рождения ее младшей дочери Марии. На снимке она находится на фоне плаката с изображением Вани Дмитриенко. Этот кадр вдохновил Пересильд на пост. Она написала: «Ваня, дорогой, родной, держись. У тебя сейчас марафон к Лужникам. Никаких сомнений, что ты их соберешь, у меня нет. Уже мои коллеги, большие классные артисты, готовятся ко 2 августа. Главное, желаю получить невероятное удовольствие от этого времени. Ты потрясающий парень, настоящая звезда». Отдельно она поблагодарила маму Вани, Свету, за воспитание такого сына. И добавила: «И только попробуйте что-то сказать про то, что вам не нравится это поколение. Они просто классные. Света, спасибо, что ты его таким воспитала.

0: Вот просто очень люблю и желаю вдохновения. Ну а поклонники только восторгаются такими словами. Ну и мы тоже. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом по-прежнему пасмурная, плюс 16. На завтра, четверг, 11 июня, синоптики пообещали облачную погоду, дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-19 тепла.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

гимн надежды, любви, человечности. Пепл, диско, машин и группа Хёц. Жизнь прекрасна, удивительна на GMFM. Ну а в нашей удивительной прекрасной жизни скоро нарисуются два прекрасных человека. Миша Киселёв, Яна Ефимова. Как всегда, вечернее шоу «Джем без правил». В 17.00 есть для тебя подарки, есть тема на вечер сегодняшний про магию чисел. Расскажи про магию чисел в твоей жизни. Какие принесли удачу, а какие, может быть, ты избегаешь всегда, может быть, какой-то след оставили в твоей жизни ситуации, связанные с числами. Итак, расскажи про магию чисел в твоей жизни. Положительные, отрицательные результаты, все свои комменты, истории можешь присылать в Макс, пожалуйста, как всегда в твоем распоряжении, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, а также писать в группе GMFM ВКонтакте, пост под ним в комментах, пожалуйста. Все для тебя. Выберут автора лучшего сообщения и выручат подарки. Итак, в 17.00 джем без правил. Меня же зовут Диджей Дэн. Только музыка. И только лучшая. Только для тебя. Скоро ОМОН, а затем Feist Family. Ну а прямо сейчас А-студио составит компанию нам.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 15.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева-Высоцкого стоят от Мира до Сыра Молотова, Шевская от Красноводцев до Фронтовых бригад, 8 марта от Шварца до Рижского переулка. Потерпим на Ленина от Луначарского до Хохрякова, на Блюхера от Мира до Раевского. Космонавтов стоит от Артинска до Мельковского переулка. Много машин на Комсомольской, от Педагогической до Малышева, на Московской, от Радищева до Ленина.
4: Реклама.
6: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Евросоюз может внести в санкционные списки помощника президента России Владимира Мединского, а также министра спорта Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадия Дворковича, пишет сегодня ЕО «Обсервер». Также в списке оказался патриарх Кирилл. Евросоюз планирует включить в очередной санкционный пакет 170 физлиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Тогда число российских банков под санкциями дойдет до половины от всех существующих, ведущих международные транзакции. В России улучшилась ситуация с электросамокатами, но новой проблемой стали мопеды, которые часто ездят по тротуарам. Об этом рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он отметил, что, например, в Москве аварийность с участием самокатов снизилась на 40%, сообщает общественная служба новостей. В связи эффективных мер по регулированию самокатчиков в столице эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних. Но теперь необходимо решать проблему доставки на мопедах, которые ездят по пешеходным зонам, отметил специалист, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь, пишет Ядин. Бизнес строился по принципу пирамиды, отмечали в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов. Вынесен приговор владельцу агрессивной собаки, напавшей на 2 детей в городе Арамель в марте этого года. Собака, помесь маламута и хаски, выбежала на улицу, напала на 2 детей. На мальчика 2021 года рождения, девочку 2017 и покусала. Здоровью малыша был причинен тяжкий вред, здоровью девочки легкий. Владельца пса судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мировой судья судебного участка номер 3 Сысерского судебного района назначил мужчине 300 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшей стороны был удовлетворен частично, порядка 19 тысяч рублей. На Чусовой запустили первый речной трамвай для туристов. Пока это технический запуск, но уже в июне судно начнет регулярную навигацию по реке и свяжет поселок Староуткинск и село Чусовое, сообщили в пресс-службе областного Минприроды. Протяженность водного маршрута 28 километров. Запланированы остановки для фотосессии у главных скал бойцов, которыми славится регион. График движения речного трамвайчика по Чусовой сейчас согласовывается. Он будет гибким. Это позволит не нарушать хрупкую экосистему природного парка, отмечает Ядин. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.02 на наших студийных. В центре Екатеринбурга плюс 17. На завтра, четверг, 11 июня, синоптики пообещали облачную погоду, дождь с грозой. Ветер с северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13. Завтра днем 15-19 тепла.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Прием! Агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
3: В Акаме новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
4: ООО «Восток Моторс». Неофферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 16.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты», 8 марта стоит от Шварц до Рижского переулка, Шевская от краснофлотцев до фронтовых бригад, космонавтов от Артинской до Мельковского переулка, постоянно Московской, от Радищева до Ленина, на 8 марта декабристов до Радищева, на Гагарина от Педагогической до Малышева.
1: Реклама.
9: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
10: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
11: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5.

0: Беременна. Звезда сериала «Папины дочки» перестала скрывать свою первую беременность. Как сообщает Супер, актриса появилась на публике в говорящей бейсболке с надписью «Мама» на английском. Аналогичная кепка, но с подписью «Папа» была на ее возлюбленном Евгении Рагулине. Журналисты подловили пару в аэропорту. Звезды решили улететь на отдых. Выбор пал на Мальдивы. К слову, парные кепки похожи на модель, которая активно продается на маркетплейсах. Стоимость аксессуара – 200 рублей. Ранее стало известно, что 40-летняя артистка тайно вышла замуж за бизнесмена, который младше ее на 11 лет. Для такого важного события Мирослава выбрала простой летний наряд. Кстати, уже тогда на одном из фото она придерживала рукой животик, чем породила слухи о беременности. Отмечу, что ранее Мирослава Карпович встречалась с Павлом Прилучным. Здорово! Поздравляем! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 16.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17. На завтра, четверг, 11 июня, нам синоптики пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 13, завтра днем 15-19 тепла.

все хорошее заканчивается. Ну так, немного сгустил краски. Итальянский диджей Нардиван на Jam FM. Ну, может быть, заканчивается. Ну и работает это и в другую сторону. Также хорошее. Может начинаться и продолжаться. Вот это точно 100% про нас, а именно про ближайшее светлое будущее. В 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». Миш Киселев, Яна Ефимова с тобой в течение двух часов делятся, общаются полезности, лайфхаки, ну и в том числе дарят подарки в контексте темы на день сегодняшний. Она связана с числами, не просто, а с магией чисел. Ну вот что-то, может быть, есть какие-то истории, которые в жизни у тебя случались, хорошие, может быть, не очень совсем, в любом случае, присылай. Если принесли тебе удачи какие-то числа или нет, все это можешь рассказывать, делиться. Автору лучшего сообщения, конечно, ребят подарят подарок. А писать свои истории уже можно сейчас. Пожалуйста, Макс, +7 932 020 102.5 и группа Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах. Оставляй смело. Без раздумий. В 17.00 «Джем без правил», вечернее шоу, не пропусти. Ну и я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку, никак иначе, только так. Зовут меня диджей Дэн, скоро добро, затем невеста, а прямо сейчас Татьяна Куртукова. И хорошего вечера среды.

0: хорошего настроения, Екатеринбург.
1: Jam FM.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 16:46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалона «Камизапад», официальный дилер «Джейку» на «Металлурга-80». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Нашевская стоит от краснофлотцев до фронтовых бригад Малышева-Высоцкого, от Мира до Сыромолотова, 8 марта от Шварц до Рижского переулка. Постоянно космонавтов от Артинска до Мельковского переулка. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева, Фурманова от 8 марта до Белинского. Тормознем также на 8 марта от Рижского переулка до Обездой, до Московской от Радищева до Ленина.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на парковке в Москве 9 июня. Исполнители были задержаны на месте. В результате происшествия никто не пострадал. Взрывчатку установили несовершеннолетние. Девушка по указанию куратора забрала в тайнике взрывное устройство, передала парню, который установил устройство и GPS-трекер на машине, сообщает пресс-служба СКР. Вчерашний инцидент связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Передает РИА. В Свердловской области с 10 июня начали выдачу новых госномеров с кодом 166. Торжественная церемония открытия новой серии прошла в Екатеринбурге в регистрационном подразделении на улице 3-го интернационала 15. Первым владельцам новые номера вручил начальник подразделения Александр Горнеев вместе с памятными подарками. Изначально в 93-м году Свердловской области присвоили код региона 66. В 2006-м в обращение ввели дополнительный код 96, в 2013 196. О введении нового кода стало известно еще в прошлом году. Площадка для падела откроется в центре Екатеринбурга в середине июля, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. 4 падел-корта на площади 5 года будут доступны для тренировок до конца сентября. Там также организуют раздевалки, туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными. Планируются и дополнительные активности, в том числе турнир в честь Дня города. Кроме того, на площади 5 года откроют площадку для бочек. Спортивных игр с шарами, добавили в мэрии. Масштабный капитальный ремонт провели в больнице Кушвы. Обновленная поликлиника номер 3 открылась 10 июня. Теперь сотрудники медучреждения смогут принимать 140 посетителей за одну смену. В поликлинике в том числе обновили кровлю и фасад здания, смонтировали современные системы пожарной и охранной сигнализации. Также поликлиника получила новое медицинское оборудование. На ремонт из областного и федерального бюджетов было направлено 105 миллионов рублей. Работы проходили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Гениальный разработчик из Екатеринбурга, который вошел в топ-50 разработчиков Apple, презентовал свое приложение главе корпорации Тиму Куку. Встреча прошла в Калифорнии. 22-летний Антон Баранов рассказал о своей разработке, специальном приложении для AirPods, которое следит за осанкой владельца и помогает бороться со словами-паразитами. Он также рассказал о России, о ее технологиях. Как пишет телеграм-канал Мэш, Кук остался под впечатлением. Сейчас приложение Антона Баранова установили более 25 тысяч пользователей по всему миру, в России больше всего скачиваний в Екатеринбурге и ДНР. Доллар 71.73, евро 82.78.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация. Цена наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
3: На завтра, четверг, 11 июня, синоптики. В Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля.
4: Jam без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam.FM.
5: Jam без правил.
6: Спонсор шоу «Jam без правил» ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
7: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
8: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца июня этого года.
10: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 7 минут. Давайте будем начинать нашу вечернюю феерию. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Вы знаете, мы относительно недавно, но глядя на наши новости, буквально 2 минуты назад убедились действительно в том, что новость, которая прозвучала недавно, очень сильно всех охватила. Но в данном случае...
3: Актуальная.
2: Да, в данном случае только автомобилистов, ну и всех, кто владеет техникой, которая подлежит вот госрегистрации. Ну а мы решили из этого просто раздуть так раздуть.
3: В общем, новость. В Екатеринбурге начали выдавать госномера 166 с кодом нашего региона.
2: Сначала у нас что было? 66.
3: Да.
2: Потом у нас было 96. Сейчас у нас 166.
3: Да. Поэтому мы решили спросить у тебя про твою могилу чисел в твоей жизни. Какие принесли удачу, а каких ты избегаешь? Вот у тебя есть цифры, которые ты избегаешь?
2: Избегаю, наверное, нет. Ну вот у меня нет поверия по поводу
3: тоже.
2: 13. Ну,
3: да, что вот это несчастливое же... число, например.
2: Ну да, что в отелях нету 13 этажа, там, в некоторых, там, у меня нет такого.
3: А любимое число?
2: Любимого тоже у меня как бы числа нет. Но у меня есть определенная магия с точки зрения вот чисел в семье, например, и так далее.
3: Да, даты рождения ты имеешь
2: в
3: виду.
2: Да, у меня получается, даты рождения, они действительно какие-то магические. Вот у меня у среднего сына 7 числа. Самый младший родился не тогда, когда надо. Вот так. Он должен был родиться на день раньше. И тогда у получилось 7 у сына, 8 у сына, 9 у меня, 10 у супруги, 11 у дочери. А он, мы получается, уехали в роддом 8, а родился он 9 мая.
3: Я все-таки скажу, что все происходит тогда, когда это нужно.
2: Ну это да.
3: А у меня магия в жизни, я тоже тебе уже говорила, что я уже 2 недели вижу на часах, на телефоне одни и те же цифры. Например, 19, 19, 20.
2: Ну, в целом, наверное,
3: и каждый
2: да.
3: раз я загадываю желание.
2: Ну, я не верю в эти истории. Я, знаешь, как я верю, когда их потом нахожу. Вот так. И у меня это всегда случается не специально. Вот мы, когда познакомились с супругой, мы жили в доме под номером 26. Ну, типа, там есть шестерка. Потом мы переехали в другой город. Там улица, в общем, у нее номер дома 60. Квартира 6. Это вот. Все, это не совпадение. Мы переехали в другое место, и только потом, мы уже купили это место, и только потом узнали, что там дом номер 6.
3: Ого, одни шестерки преследуют.
2: Да, да. Ну смотри, а нас пока 5. Это не ли...
3: Может быть,
2: если нас кто-то слушает, может это...
3: Будет шестой.
2: Ну вот шестерка, не знаю. У меня шестерка и 9. Вот я бы, может... Ну они же опять цифры перевертыши.
3: Да, я люблю 7, ну потому что это стандартное сказочное число. Ну как, во всех сказках.
2: Да там только гномы.
3: Ну и что?
2: Ну ты говоришь во всех.
3: Все равно... Нет, еще 100% где-то есть. Ну я сейчас тебе не скажу, но по-любому где-то есть.
2: Всего хорошего тогда.
3: Ну не надо, я к тому, что вообще я люблю число 15, потому что 15-го день рождения у меня.
2: А, ну с этой точки зрения.
3: Да.
2: А, ну у меня 9-го, кстати.
3: Ну вот.
2: Шестерка перевернута опять-таки. То есть я, получается, магия?
3: Себе живет магия.
2: Вот так, пожалуйста. Это я еще не отошел от темы, как любить себя. Ладно, поговорим. Поговорим, в общем, про то, какие цифры в вашей жизни приносят вам удачу, а какие ты избегаешь. Есть два варианта, как с нами связаться. Первый — это канал в Максе, который называется «Радио Jam FM Екатеринбург». Заходи туда, оставляй свой комментарий. Лучший сегодня получит подарок, кстати.
3: Победителю подарим пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого.
2: Поэтому мы хотим, чтобы ваши числа приносили вам только удачу, так же, как и Айова говорит «Улыбайся».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/ ФРК Джун 2026 Рулс.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Где пробки?
10: В Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер мода «Автоцентр Глазурец». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Малышева, Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад. 8 марта от Шварца до Рижского переулка. Потерпим на Космонавтов, от Артинской до Мельковского переулка. Также от Старых Большевиков до Машиностроителей. Это все Космонавтов. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева. Объездная от Громова до Амундсена. Репина от Малышева до остановки весь бульвар.

0: Дайся срочно!
1: А моды в наличии от 1 759 900 рублей. С выгодой до 920 тысяч рублей. В глазурите на фронтовых бригад 27.
2: Автосрочка 0% до 78 месяцев. Пауза в Комбанк.
1: Звоните 34-43-200.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 20 минут в центре города, плюс 16 градусов. Давайте будем продолжать. У нас есть тема, которая связана сегодня с какой-то легкой магией.
3: Действительно, магически сегодня звучит тема, она звучит так: какие цифры принесли тебе удачу в жизни, а каких ты избегаешь.
2: Да, у нас есть комментарии по этому поводу, поэтому мы, знаете, с большим удовольствием хотим почитать. Екатерина говорит: число 42 магическое в моей жизни. Раньше, когда я была маленькая, мы жили в квартире 42. Mm-hmm. Затем переехали, и номер квартиры снова 42. И часто в раздевалке попадается номер с цифрой 42. Вообще, я почему-то вот эти все сообщения читаю в формате, знаешь, черная-черная улица, на черной-черной комнате там и так далее.
3: Черный-черный дом.
2: А Мария говорит: привет, Джемики, родилась 13 мая, и вся жизнь связана с этим числом. Даже номер трудового договора. Самый интересный случай был на госах в колледже. На всех трех госах вытянула билет под номером 13. А ведь для кого-то цифра 13 — это та чертова дюжина, о которой нельзя говорить.
3: И Лена, кстати, тоже об этом пишет. Она пишет, что мое число 13, хотя многие его не любят, а у меня оно абсолютно везде. Разница у родителей была 13 лет, у бабушки Дере день рождения было 13-го, жили в доме 13, и квартира тоже. В общем, эта цифра везде с ней по жизни.
2: Да, кстати, мы хотим узнать, какая цифра путешествует с тобой по твоей жизни, как она положительно на тебя влияет, а быть может, есть какая-то цифра, которую ты обходишь стороной. Напиши нам, у нас есть канал в Максе, так и называется, Радио Джем FM Екатеринбург. Заходи, оставляй свой комментарий, ну и также в официальную группу во ВКонтакте, там мы тоже есть, пост висит, ждем твои сообщения. И за это в конце нашего часа, этого часа, мы подарим тебе подарок.
3: Победителю подарим пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Так что обязательно возьми в руки свой телефон, гаджет и напиши нам сообщение.

0: реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Ух ты! Велосипеды?
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
6: В Акаме новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
7: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Джем FM.
9: Джем без правил.
10: 17 часов 29 минут, ну ладно, 7 секунд, и уже будет 17 часов 30 минут. Пришло время свежих историй.
11: Новости из зарубежного мира шоу-бизнеса. Так. В общем, актер Джейкоб Эллорди, знаешь такого?
10: Нет, есть какие-нибудь фильмы, которые с ним?
11: «Грозовой перевал» недавно выходил, «Франкенштейн».
10: Смотрел все, высокий, длинный такой,
11: симпатичный,
10: кудрявый.
11: Ну, с кудряшками небольшими.
10: Положусь на ваш вкус.
11: Мне нравится.
10: Все, мне мужчины не нравятся, поэтому я как бы
11: было
10: не
11: бы
10: могу
11: странно.
10: Сказать.
11: Было бы странно.
10: Ну, я поэтому говорю, положить на вас.
11: Да, поэтому, значит, в чем заключается новость? Он не фотографируется с фанатами, по крайней мере, с теми, кто его трогает. В общем, актер на днях попал в видео одного блогера, в котором его попытались выставить не в лучшем свете.
10: Ну, конечно.
11: В общем, поклонник написал под видео, что заметил звезду в ресторане и вежливо подошел с просьбой о фотографии и дотронулся до Джейкоба. В ответ актер выдал вполне такую кинематографичную реплику, называется «Не трогай меня, бро», и ушел. В комментариях многие встали на сторону актера, из-за чего фанату даже пришлось оправдываться за это неуважение. Но другие пишут, что в принципе мог бы и сфоткаться. Что, ему сложно, что ли?
10: Нет, давайте так. Ну, во-первых, понятно. Ну, я всегда в своей голове достаточно сильно спорю вот в этом моменте. Потому что, как ни крути, кто бы что ни говорил, но мы определенно

0: тобой тоже две достаточно, ну, как бы две публичные личности.
1: Медийные.
0: Да, и в каких-то кругах, давайте в узких кругах, нас как бы узнают. Да, и я в целом тоже готов общаться, да, с каких-то мероприятий меня помнят, знают люди. Я готов вести диалог, проблем вообще никаких нет. Но мы не побратались. Ну, я имею в виду, не стали такими, знаешь, близкими друзьями, где
1: для
0: вот
1: фотографии
0: я...
1: нужно побрататься.
0: Нет, я имею в виду, где прям, знаешь, вот я вижу своего друга, я там жму ему руку, мы обнимаемся, там, о, привет, дружочек, да. Я имею в виду вот в таком контакте. Поэтому я, с точки зрения того, что не надо трогать человека, ну, это нормально. Ну, то есть,
1: тоже,
0: это
1: да.
0: вы его знаете. Это как бы для вас, казалось бы, это личность. Но все социальные сети, они стирают вот эту границу. И тебе кажется, что ты, ну, вот на расстоянии вытянутой руки с определенным человеком. Но трогать нет. Если бы он просто подошел, такой, можно сфотографироваться.
1: Ну, есть
0: супер,
1: люди
0: тактильные, ну,
1: которые любят это, даже когда к ним прикасаются незнакомые люди. Я лично проявляю тактильность только в том случае, когда действительно передо мной, ну, близкий для меня любимый человек. Да, если вот очень часто просто многие подходят и начинают трогать мои волосы,
0: не, ну,
1: прядочки. Я такая, уберите руки.
0: Не, это в целом звучит очень странно. Ну да, причем ты как бы, может быть, даже и знакома с этими людьми.
1: Ну, да,
0: он-то вообще не знает. Это во-первых. Во-вторых, представляете, количество таких встреч. Ну то есть, ладно, у тебя там, не знаю, раз в неделю, например, условно,
1: потрогали
0: происходит.
1: Меня.
0: Да, потрогали твои волосы. А у него-то, представляете, ну просто давайте честно, его популярность выше,
1: конечно,
0: как бы нас с тобой в двух вместе взятых.
1: Там какими руками его трогают,
0: да,
1: тоже неизвестно.
0: Да, и как бы... Действительно, может, они картошку фри ели, как бы, они жирные, во-первых, извините. Ну, и поэтому я как бы вот максимально, на самом деле, нормально к этому реагирую, но я не совсем понимаю тоже со стороны популярного человека, когда он дает, ну, слишком резкую реакцию. Ну, вот прям слишком
1: все
0: резкую.
1: Все мы люди, я считаю. Вдруг ты не в настроении, например,
0: вопросов
1: а
0: нет.
1: Лезут.
0: Вопросов нет, но ты... публичная личность. Это определенная ноша, которая тебе дается, да, вместе с твоей популярностью. То есть тут дело такое. Не нравится? Сиди в особняке. Ну, я условно. Тоже, конечно, я из
1: грязи в князи. Потому что человек же знал, на что он идет.
0: Ну да, давайте тоже честно. Ему в этом и задача. Его там, не знаю, пиар-директора, менеджера. Чтобы его все знали, чтобы с ним хотели все сфотографироваться. Рекламный контракт. Ну, то есть это все же как бы вот взаимосвязано между собой. Просто вы будьте оба адекватны. Ты не трогай человека в целом.
1: А ты будь вежлив.
0: А ты будь вежлив, да. Ну вот какой-то... Все. В общем, мы...
1: Дискуссию окончили.
0: Решили, да. Сейчас мы им напишем тут все.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, четверг, 11 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Джем без правил.
0: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
7: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
8: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца июня этого года.
10: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 38 минут. Пришло время продолжить ваши сообщения, которые связаны с цифрами.
3: Магия чисел в твоей жизни. Какие тебе принесли удачу, а каких ты избегаешь?
2: Нам пишет Евгения, говорит о том, что «Привет, Джем, вся жизнь связана с числом 6». Вот, у меня тоже. Значит, в детстве квартира 16-я, а потом купила квартиру с номером 6, потом другая квартира переехала 66, 65. Ну, в общем, все, что связано с шестеркой. Опять же, она не написала, была ли в ее жизни цифра, ну вот, связанная с тремя шестерками.
3: 666 число дьявола.
2: Ну, тут как бы я не стал просто уточнять, как бы.
3: Ну, нет, это общеизвестный факт.
2: Ну, тут я в том плане, что все понимают, поэтому. Значит, мистер или миссис Д говорит нам о том, что любимое число 7, хотя все говорят, что это не совсем хорошее число.
3: 7? Подожди, да. Наоборот, всегда 7 говорят, что счастливое.
2: Это у тебя все говорят, а у нее нет, видишь?
3: Странно.
2: Ее общество трактует цифру 7 как непонятную.
3: Ну, может быть, люди же начинают сразу сравнивать определенные числа с какими-то моментами в своей
2: пословица
3: жизни.
2: Пословица о чем говорит?
3: О чем?
2: 7 раз отмерь,
3: один
2: вот.
3: Раз отрежь. А вот Оля пишет, не знаю, счастливы ли для меня эта цифра, но я родилась 17-го числа, и мой старший сын тоже. Муж и отец рождены 11 марта, ничего себе как совпадает. И живет она в квартире под номером 77.
2: О, смотрите, у Татьяны очень красиво получается. У нас, говорит, с мужем одинаковый набор цифр в датах рождения. То есть смысл в том, что одинаковые цифры просто стоят по-разному, а по сути то же самое. Вот все цифры одинаковые. Ну давайте, 31-01-86, ну, видимо, 31 января 86 года рождения, а у него 03-11-86.
3: Как круто!
2: Цифры одни и те же. Прикольно, очень круто. Прям... Да, мне нравится.
3: А вот Ксения пишет тоже про число 13 и 21. Кстати, вот пока что по моим каким-то наблюдениям именно число 13 почему-то лидирует. Который приносит удачу. Она пишет, у мужа день рождения 13-го, у сына и у дядьки в один день тоже 13-го, у бабушки тоже 13-го. И там тоже у меня, вот самого мужа в один день 21-го день рождения.
2: Ну вы, да, задумайтесь, купите шар себе какой-нибудь хрустальный, может там говорить с кем-то начнете.
3: Есть сообщение, не могу его не зачитать, пишет мужчина, но у него никнейм такой, по фамилии.
2: Семенов.
3: У него крик души, он пишет, всем привет, хочу поделиться новостью, которая меня, ну, не очень радует. В общем, сегодня у меня день рождения, 36 лет, пишет, исполняется. Ну и никогда на мой день рождения не было дождя, а этот год подставил меня конкретно. Во-первых, поздравляю.
2: Нет, это просто небо обнимает тебя, ну, окутывает как-то.
3: Ну, да.
2: Полностью, целиком.
3: Нет, бывает.
2: Мы плохое просто... поворачиваем в хорошее.
3: Да,
2: вообще.
3: Можно как-то по-другому тоже трактовать.
2: Я тебе говорю, небо просто обнимает, понимаешь?
3: Да, ну вот
2: оно
3: я бы не
2: хотела,
3: чтобы мой день рождения был дождик. Ну хотя обычно погода-то у нас какая? Сейчас дождик идет,
2: обычно
3: а
2: у нас
3: потом
2: погода
3: может
2: на Урале.
3: Быть солнышко.
2: Да,
3: поэтому
2: тоже может
3: еще
2: быть.
3: Не поздно.
2: Оль нам говорит, в моей жизни магическая цифра 2, она преследует меня повсюду в хорошем смысле слова. Значит, проживала в доме 12, квартира 2. Потом, значит, переехала тоже, номер квартиры был 2. Значит, жила на втором этаже, женилась, не, получается,
3: вышла
2: замуж, да. 22 числа. Первый ребенок 22 родился. Блин, это очень круто, да. Я думал о том, что магия чисел, она как-то не так, знаешь, нас соединяет, а оказывается...
3: Столько сообщений приходит.
2: Да, вот Анна тоже говорит. Добрый день. Родилась 13 июня. Скоро, кстати, стукнет 37 с наступающим. Да, еще так молода, но сейчас не об этом. 13 число сопровождает меня по жизни. Родилась в 13.00. Понимаете?
3: Кстати, время же рождения тоже имеет значение.
2: Да, когда, в общем... Мама была в больнице, там что-то 13 чего-то ей давали. Ну, в общем-то, 13 тоже цифра присутствует. Место в автобусе всегда 13 выпадает. Номер карты через одно число 13. Ну вот, казалось бы, цифра 13, вот эта чертова дюжина, которая, наоборот, да, должна отталкивать. Однако мы все их притягиваем.
3: Я думала, что все действительно будут писать про семерки, про пятерки, а тут 13.
2: Да, мы ждем твоих сообщений, потому что через 10 минут мы подводим итоги и награждаем нашего победителя. Ну, а пока давайте займемся легким таким танцевальным кардио, который поможет нам с вами немножечко размяться.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
3: Jam.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалона «Камезапад» – официальный дилер «Джейку» на «Металлурга-80». По сообщениям в сервисе «Яндекс.Карты», Шевская стоит от краснофлотцев до фронтовых бригад с Малышева-Высоцкого, по-прежнему от Мира до Сыромолотова. Космонавтов от турбины до Мельковского переулка Блюхера, от Мира до Раевского. 8 марта от Рижского переулка до Обездной, от Декабристов до Радищева. И постоим на Обездной от Громова до Амундсена.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну а теперь пришло время поговорить про человека, который сегодня отправил свое магическое число. Какое же оно? Давайте узнаем прямо сейчас у нее. У нас Мария на связи. Маш, привет.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Ну что, давай рассказывай про свое магическое число.
4: Ой, знаете, я всегда боялась число 13.
3: Так.
4: Ну, так судьба распорядилась, то, что я купила машину,
2: угу.
4: И записываюсь в ГАИ, а вот там именно 13. Ну, думаю, ну все, у меня волосы посидели, все, думаю, сейчас поеду, мне чего-нибудь скажут, это не то, то не то, думаю, уже ехать, не ехать. Ну, ладно, собралась с мыслями и поехала. И тут, на удивление, пошло что-то вообще не так, как я себе представляла.
2: Ага.
4: Я за 5 минут все прошла, народу нет, ничего нет. И мне еще в подарок подарили красивые номера.
2: Ну,
4: я
2: это...
4: была вообще в восторге просто. То, что в ГАИ за час поставить машину на учет, это для меня вообще сверхъестественно. Просто я довольно счастлива, поехала домой.
2: Не, ну мы тоже ставили...
4: 13.
2: Машину на
4: да,
2: учет?
4: Да, это мое.
2: Соглашусь.
4: Да, число.
2: Мы тебя еще раз поздравляем, и тебе сегодня помогло твое число под номером 13. Ты большая молодец.
3: Ты у нас, да, ты побеждаешь и получаешь у нас классный подарок. Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
2: А теперь от тебя мы ждем крики радости. 3-4!
4: Ура!
2: Вот теперь другое дело. Маш, спасибо тебе большое, что ты была с нами. Хорошего тебе вечера. Ну а раз ты слушаешь нас, вечер у тебя 100% хороший. Ну а мы продолжаем и готовы, знаете, отправиться в легкую танцевальную феерию. Потому что это джем без правил. Потому что мы так умеем. Плачет девушка.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Евросоюз требует от Грузии ввести антироссийские санкции в обмен на сохранение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом рассказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он назвал введение санкций самоубийством для Грузии и добавил, что если Грузия разрушит себя, введя санкции против России, то кто тогда будет ездить в Евросоюз без виз? Мы не разрушим страну, несмотря на то, что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие. Цитирует грузинского политика газета «Коммерсант». Массовое ДТП произошло в среду днем в Екатеринбурге вблизи метро «Ботаническая». Сначала паровозиком столкнулись 5 автомобилей и 83-й автобус. Чуть позже к ним присоединилась еще одна легковушка и задымилась. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев. В ГорГАИ рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Автоинспекторы помогли водителям составить процессуальные документы и призвали всех автомобилистов к предельной бдительности. 12 июня завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Чтобы Екатеринбургу по этой программе выделили федеральные деньги на благоустройство, необходимо еще набрать 8200 голосов горожан. Остается совсем немного времени. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах и других общественных местах. 16 июня в Екатеринбурге у Дворца молодежи состоится торжественное открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову. На церемонии ждут лучшего друга и продюсера всех фильмов Балабанова Сергея Сельянова, членов семьи режиссера, актеров Алексея Чадова и Леонида Бичевина, которые снимались у Балабанова. Кроме того, запланировано участие в церемонии режиссера Никиты Михалкова, помощника президента Владимира Мединского. Будут также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, участники Свердловского рок-клуба, а также одноклассники и коллеги Алексея Балабанова, пишет «Новый день». 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи этого десерта. Мороженое было популярно и в России. Оно украшало праздничный стол еще при Петре I и Екатерине II. А первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века. Среди ингредиентов там были сливки, яичные белки, шоколад, лимон и ягоды, смородина, малина, вишня. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, четверг, 11 июня, синоптики. В Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем FM.
6: Джем без правил.
7: Спонсор шоу Джем без правил ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
8: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
9: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца июня этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 8 минут. За окном у нас с вами плюс 16 градусов. Давайте начинать, ребята. У нас с вами лайфхаки и тренды, которые мы посмотрели, подглядели и вам хотим рассказать.
3: Мне как-то так сегодня получилось, что есть тренд, который среди мужчин, и тренд среди женщин. Абсолютно что-то абсурдное. Вот, например, у мужчин среди молодых россиян парни специально бьют себя по лицу ради брутального вида.
2: Не понял.
3: В общем, они уверены, что после переломов и микротрещин на лице якобы следы драки такие. Они станут более мужественными и рельефными, ну, по личику. В общем, как это, по их мнению, должно работать? Они ставят себе фингал, например, под глазом, а потом идут на свидание к девушке. Мол, подрался из-за тебя, там, вступился где-то, заступился. И там мгновенно тает и влюбляется в него без памяти. В общем, такой защитник, который отстоял ее честь.
2: Слушай, ну, тут мы всегда, так скажем, в таких кругах, где занимаются спортом, всегда говорят о том, что про таких людей, что просто их еще ни разу, как бы, хорошо.
3: Ну, мы поняли.
2: Не показывали.
3: Но опять же, я бы сказала, ну почему нельзя тенюшечками каким-нибудь нарисовать себе фингал?
2: Ну, хорош. Ну,
3: хотя бы не бить себя.
2: Не, знаешь, как в данном случае я скажу, хотя бы не рисуют их себе. Вот. Хотя бы они себе их не рисуют.
3: Ладно.
2: Но здесь, в данном случае, я не люблю вот эти, я называю их, знаешь, домашние хищники. Ну, те, которые вот мажут, там что-то делают, вот которые ругаются в интернете.
3: Слушай,
2: это для меня...
3: Поддержите.
2: Максимальный сюр, да, потому что, ты знаешь как, чем выше, чем темнее пояс у, собственно, спортсмена, тем он проще ведет себя на улицах, потому что, во-первых, он знает, что он может.
3: Как красиво ты сказала, ты откуда цитатка такая?
2: Это из моей головы вообще-то, это только ты меня недооцениваешь, да, но я имею в виду, чем более спортивен человек в профессиональном виде спорта, тем он более, как бы, спокоен, потому что он понимает, во-первых, что за этим следует, если вдруг он ввяжется в какую-то такую историю. И, во-вторых, он понимает, что это не стоит того. Ну, то есть, зачем как бы ему это нужно?
3: В это ввязываться.
2: Да, а есть те, которые один день сходили на бокс, и потом уже, как бы, естественно, покупают себе перчатки на зеркало заднего вида.
3: Есть такие.
2: Да, я тоже об этом говорю. Но это все, конечно, шутки. Значит, вот вам небольшой такой лайфхак, называется кулинарные шедевры. Здесь, на самом деле, да, ну, я бы воспользовался такой историей, просто я не ценитель именно этого продукта, как повседневную еду. Значит, называется пятиминутный шеф. Если гости уже звонят в дверь, а у вас только, например, пельмени как бы есть, так. Вы бросаете кастрюлю с водой, ну, варите просто, добавляете лавровый лист и громко говорите: «Сегодня сибирская Италия!»
3: Сибирская Италия!
2: Да, и все. И вам в целом можно будет, как бы, пожалуйста, людям это все дело подавать.
3: Это лайфхак такой.
2: Да, это лайфхак, как жить проще.
3: Кулинарный лайфхак, вот я уже сказала, что среди мужчин, вот только что сказала, и среди женщин. В общем, они отправляют фото своего завтрака ухажеру. Ну, мужчине потенциальному, да, там, партнеру.
2: Это
3: таким
2: где
3: способом...
2: лежит ложка, а в ложке есть какие-то интересные проблески.
3: Да. Ну, в общем, я не про это. Я к тому, что это действительно такой тренд сейчас массовый. Таким способом они хотят продемонстрировать свою хозяйственность. В основном фоткают сырники, по статистике, и кашу. И большинство именно с помощью такого способа устраивают личную жизнь.
2: Они, как говорится, фоткают сырники и кашу, да? А видны, видны одни только булочки, поэтому которые тоже как бы есть на столе. Вот такая, собственно, история. Ребята, пользуйтесь или следите за трендами, но мы всегда держим руку на пульсе и по-другому никак.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Амода», автоцентр «Глазуриц». По сообщениям в сервисе «Яндекс.Карты», 8 марта стоит от Фучка до Рижского, переулка Шевска, от Краснофлотцев до фронтовых бригад Малышева-Высоцкого, от Мира до Сыромолотова, постоим на космонавтов от фронтовых бригад до Мельковского переулка. Такая же история на 8 марта Титова, только от военной до Обездной. Ленина стоит от Луначарского до Хохрякова, Донбасская бибель от Никольского переулка до Таватуйской.

0: Решайся срочно!
1: А моды в наличии от 1 759 900 рублей. С выгодой до 920 тысяч рублей. В глазурите на фронтовых бригад 27.
2: Автросрочка 0% до 78 месяцев. Пауза в Комбанк.
1: Звоните 34 43 200.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18:21. Пришло время немножко ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешная новость.
3: В общем, нашла две таких новостюшки. Ага. В Великобритании доставку задержали на 19 лет. В общем, отец получил журнал о детях, когда они уже у него выросли и уехали из дома.
2: Журнал о детях,
3: ну,
2: ты имеешь?
3: Ну, воспитание детей, да.
2: Я думал, может, они фоткались и там...
3: Нет, когда вот они родились, он заказал журнал по воспитанию деток.
2: Как,
3: да, как вырастить
2: человека?
3: Сына, например, классно, или там дочку. Мужчина сделал заказ в 2007 году, когда его дочери было, ну, там, 2.5 годика. И через 3 месяца должен был уже родиться сын. Только сейчас, когда оба ребенка уже учатся в университете на секундочку. Отец получил помятый такой журнал с извинениями за доставленные неудобства.
2: Вопрос.
3: А вы еще жалуетесь на Почту России.
2: А может ли он сделать точно так же, как мы, хитрюги, в данном случае я 100%, как делаем с гороскопами?
3: Как?
2: Ну, то есть он сначала, как бы день сначала прошел, а потом ты читаешь гороскоп. И здесь то же самое.
3: Подтверждаешь, не подтверждаешь?
2: Ну да.
3: Факт.
2: У тебя выросли дети, а потом ты читаешь? Типа, правильно, неправильно?
3: Зато скоро внуки,
2: просто
3: возможно,
2: интерес.
3: Появятся, и журнал-то пригодится. Ну
2: вообще,
3: почему?
2: Ну ты чё, это вот у меня, у моей мамы, ну ладно, моя мама не в счет. Обычно же как происходит? То есть вот у тебя есть мама, и она достаточно, ну я воспитан по формату, даже не знаю, жестко просто, это достаточно грубо звучит.
3: Жестко.
2: Звучит. Но я имею в виду вот в рамках, четко. У меня просто мама педагог, а папа полицейский. И как бы я такой...
3: Сдержанный,
2: воспитанный. Да, да, воспитанный я, в общем, все такое.
3: Тебе прям по классике папа полицейский,
2: да,
3: мама
2: учитель. Я вот из этой книжки. И, но когда, например, мои как бы дети вот к ним приходят, и они такие, да, и в смысле, я тебя знаю, ты чё?
3: Но
2: ты
3: всегда такое отношение к внукам.
2: Ну вот, я, да, что нет такого. Но хотя у меня мама, вот она у меня занимается развитием как бы детей в некоторые моменты времени, вот там тоже все по списку.
3: Нашла еще одну новость. В Узбекистане вышло приложение по перепродаже подаренных букетов.
2: Ну-ка.
3: Вот, например, девчонки, если вам мужчинка подарил букетик,
2: Мужчина,
3: хорошо, подарил...
2: Веник тогда получается.
3: Подарил букетик, ну, какие-то, может быть, корзину или там просто, ну, вот обычный букет. В общем, сервис работает как аукцион и позволяет купить или продать бэушные вот эти вот цветочки по сниженной цене.
2: Так ты гербарий.
3: Я к тому, что, например, ну, подарил тебе их какой-то, ну, вот мужчина, от которого ты не хотела получать цветы, но так получилось, что, ну, вот они у тебя есть, и приняла.
2: Какой меркантильный сайт.
3: И ты можешь их перепродать еще и в копеечку себе выручить.
2: Ну, это...
3: Это в Узбекистане придумали. И хотят выйти, на секундочку, пишут, на международный рынок.
2: Не, ну, в этом есть, наверное, какая-то... Есть логики, да. Но вы тоже хитрюги. А что вы принимаете тогда эти букеты, если они от того, кого не хочется принимать? Так что давайте там.
3: А
2: вот у меня вопрос.
3: Что?
2: Давай, у меня вопрос.
3: Нет.
2: Ну-ка, ответь чисто с женской стороны. Вот если тебе подарили букет, ты что-то обязана мужчине это сделать?
3: Нет. Почему я должна ему что-то
2: обязана? Абсолютно. Согласен с тобой. А если, допустим, ну, букет стоит, ну, например, там, 10 тысяч рублей.
3: Я тоже ничего не обязана.
2: Абсолютно. Вообще, я просто уточнил. Просто интересно стало.
3: А ты же тоже знаешь, что есть такой тренд, может быть, уже сейчас он стих, когда девочки специально брали в аренду там 101 розу, чтобы просто сделать фотографию в соцсети, выложить. Угу. Например, мой масик мне подарил, а потом они тоже их возвращали обратно.
2: А
3: это
2: потом...
3: же тоже сюр просто, ну
2: да,
3: как бы так,
2: да.
3: Зачем?
2: А потом прыгают в автобус и едут в коммуналку. Все нормально, вопрос. Не, ну опять же.
3: Скорее всего, так и есть.
2: Главное, чтобы ты радовалась. Вот если что, ну ты в смысле как бы физическое какое-то лицо, главное, чтобы тебе нравилось. Вот такие истории, ребята, значит, пошептали, нашептали, нашли, знаете, мир действительно полон каких-то интересных, смешных приключений.

0: Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
2: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
9: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
10: Джем без правил.
11: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на Джем FM.
11: Джем без правил.
12: 18 часов 29 минут, за окном в центре города плюс 16 градусов. Знаете, вытянул руку в окно, по-моему, ничего не капает. Но дождика нет, в смысле.
13: Интересно, протянул сейчас руку,
12: да,
13: и проверил.
12: Да, в окно. Ты что, не видел?
13: Я... Он не достал до окна. Ну, как-то ты плохо проверяешь, конечно.
12: Ну, я вижу, что просто не капает ничего в центре города, точно дождика нет. Ладно, свежая история.
13: Милош Бикович рассказал о подарке Джонни Деппу.
12: Это кто?
13: Отель «Элеон», «Холоп». Все, понял, да?
12: Да.
13: Прекрасно. Он пришел на премьеру третьей части фильма «Холоп». Сейчас как раз-таки скоро уже будет эта часть показываться в кинотеатрах. И, ну, у него не было каких-то свежих историй. Свежих историй сразу отсылка к нашей рубрике. В общем, он вспомнил классные истории своей жизни с 2000...
12: Его просто спросили?
13: Ну да, ты что-то вот интервью какое-то
12: видишь,
13: давал.
12: Что интересное,
13: ну,
12: у тебя?
13: Что интересного можешь рассказать? Угу. Он такой, ну вот как ты раз в 2022 году я подарил галстук самому Джонни Деппу?
12: Подождите, но это ни о чем еще не говорит.
13: А, нет, почему?
12: Я сейчас тоже скажу, я там много кому дарил.
13: Нет, тут есть, как говорит молодежь, пруфы. В общем, голливудская легенда выгулила подарок на одном из последних заседаний с бывшей женой Эмбер Хёрд. Они же там очень так, ну, расстались на такой очень негативной нотке, было очень много судебных разбирательств.
12: Секунду, а доказательства есть?
13: Да, он
12: нет,
13: был
12: в смысле,
13: судебном,
12: доказательства... Нет,
13: что
12: то, что Джонни Депп...
13: Милош
12: подарил? Да, да, да. Есть как бы доказательства этому?
13: Ну, не знаю.
12: Опять, извините, не запостил, значит, не было.
13: Угу. Я имею в виду, можно наврать?
12: Я не хочу сейчас омрачить как бы Милоша. Угу. Ну, просто мне всегда интересно, когда вот дают, делают такие высказывания, здесь, ну, окей, верим, ну, ладно, вот, ну,
13: я почему-то сразу ему поверила, я даже под сомнение не ставила его слова.
12: Не, а я-то такой, я как бы, я всегда, а докажи, а покажи, а расскажи.
13: А покажи, как ты подарил. Интересно, кстати, может быть, они где-то пересеклись на дорожке.
12: Вот,
13: красной.
12: Когда, где,
13: сколько?
12: Геометка, где ты находился.
13: Что он сказал тебе, когда ты ему подарил этот галстук? В общем, да, нам нужны доказательства.
12: Конечно. Здесь, в данном случае, то, что он был, ну, Джонни Депп, да, был действительно под прицелами камер, и здесь мы смело можем сказать, что да. Ну, вроде бы, как бы галстук

0: Так допустим,
1: причем
0: этот.
1: Милош ты еще утверждает, что раз вот Джонни Депп, значит, был в этом галстуке
0: поэтому
1: и в
0: выиграл,
1: суде, да, и поэтому выиграл заседание против своей бывшей жены.
0: Конечно.
1: Якобы именно галстук принес ему удачу.
0: Безусловно, он бы его еще пожевал и вообще бы энергии прибавилось. Но опять же, почему нет? А, правильно?
1: Да.
0: Здесь же надо, получается, я же ставлю под сомнение.
1: Нет, тут нужно Джонни самого спросить теперь.
0: А, ну все, ребят, у нас впереди погода. Сейчас мы позвоним. Да. Вот опять же, да. Мы в следующем выходе через 10 минут такие вот мы позвонили, мы поговорили.
1: Джонни Деппу, да, он подтвердил
0: да.
1: там.
0: И все. Ладно, давайте вернемся в Екатеринбург и узнаем, какая погода за окном.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра, четверг, 11 июня, синоптики. В Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля.
4: Jam без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam.fm.
5: Jam без правил.
0: Спонсор шоу Jam без правил ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
6: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
7: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца июня этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
2: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется автоматически.

0: Ошибаешься.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 18 часов 41 минута. Пришло время спросить у нашего искусственного интеллекта. Нейродичь в студию. Что будет происходить? У нас есть вопрос, который объединяет, ну, на мой взгляд, раз в жизни, ну, точно, практически каждого, ну, только если кто-то не носит носочки. Вот в таком случае, конечно, вам не к нам. Но мне все-таки кажется, что практически каждый человек нет-нет, да попадал в такую ситуацию. И вот, внимание, вопрос.
4: Что делать, если не можешь найти одинаковые носки?
3: Ну, то есть парные в данном случае, да, потому что, может быть, у тебя, знаешь, там все черные или там все белые. Здесь в данном случае идет именно парные носки. Ну, пусть один будет у тебя зеленый, там другой, условно, какой-то фиолетовый.
4: Давай, что пишет тебе нейросеть?
3: Значит, я обожаю вот эти все сюры, которые случаются. Я всегда их представляю в моменте. Значит, объявление о пропаже.
4: Так.
3: Соберите все непарные носки в кучу, сделайте групповое фото этого сиротского приюта носков и выложите пост в социальные сети, и там можете всякие хэштеги накидать по формату «потеряшки 2026». И обязательно назначите награду за находку. Это либо шоколад, ну, то есть какую-то легкую мотивашку. И есть велика вероятность, что кроме вас кто-то еще носит эти носки. И то есть в какой-то момент просто, ну, подгонят тебе второй.
4: А возможно, такой лайфхак даже может и сработать.
3: Может, да. Просто он реально как бы звучит достаточно абсурдно.
4: Но прикольно.
3: Но рабочий как будто бы, да. Если абстрагироваться.
4: Мне нейросеть пишет, она пишет, попробуйте телепатическую связь. Возьми в руки тот носок, что нашелся. Ну, вот один, например, черный, тебе надо второй черный найти.
3: Да.
4: Закрой глаза и мысленно позови его пару.
3: В смысле?
4: Понял? Один носок ты держишь в руках, тебе надо найти второй.
3: Да,
4: мысленно,
3: да.
4: Телепатически нужно позвать. И вот еще что пишет. Проведи реконструкцию вечера. Встань в ту же позу, в которой снимал носки вчера.
3: Да.
4: Сделай те же размашистые движения и внимательно следи за траекторией полета воображаемых носков.
3: А я подумал о том, что еще я пользуюсь методом, если бы я был носком, знаешь такой?
4: Если бы я был носком, то куда?
3: Ну, типа, где бы я лежал?
4: Валялся?
3: Да, да, если бы я был носком, где бы я валялся?
4: За диваном, за креслом.
3: Вот есть еще вариант создания нового тренда. Вот у меня работает, вот стоп, это я делаю вот так, честно вам назову. А, значит, вы называете свой стиль асимметричный монохром 90-х. Там же была такая тенденция, где люди носили абсолютно неподходящие вещи между собой. В общем, вы выходите так на улицу, на работу, и уверенно просто заявляете коллегам, что такая мода.
4: Да,
3: а и кто проверит?
4: А кстати, у нас не лето-то, наш уральский паренек обычно всегда, не знаю, как сейчас, но он носил до этого разные носочки.
3: Это вот, это наш человечек.
4: Он найти просто не мог, оказывается.
3: Конечно.
4: Данил, мы тебя, да, раскусили.
3: Обычно это вот так и работает. Ну, конкретно у Данила, возможно, это какой-то был пиар-ход, но обычно это так и работает, потому что все прикольное, вот все то, что я знаю там прикольное, всегда выходило из формата, ну ладно, да давайте так сделаем. И ты делаешь такую, вау, просто получаешь.
4: Это запоминается людям.
3: Невероятную историю. Это как я вчера выкинул публикацию одну, и она просто за ночь разлетелась на тысячи просмотров. Хотя это просто шутка была. Это, ну, это не, даже не шутка, это ситуация. Но
4: жизненная.
3: Она... Да, случайно получилось, и как бы вот люди оценили, посмеялись, кто-то посочувствовал, но, значит так, перевод конфликта в практическую плоскость. Не можете найти пару? Отлично. Используйте одиночные носки по отдельности. Один носок наденьте на ногу, второй используйте как многоразовый чехол для телефона.
4: Интересно.
3: Можете так, или как варежку, например, для быстрой уборки мебели. Да, есть кто-то просто, знаете, вот носочек слегка намочит, на ногу надевает, и плинтус можно протирать ногой.
4: Даже так.
3: На
4: когда
3: полу.
4: Люди делают.
3: Да, да.
4: А вот мне нейросеть пишет последний вот совет, который могу сказать. Заведи дневник пропавших носков. Записывай дату исчезновения, приметы носка и предполагаемые обстоятельства его пропажи. Через полгода сможешь написать захватывающий детектив.
3: Да, ну а если что, всегда есть инспектор гаджет, который в какую-то минуту может к вам подскочить и немножечко помочь. Опять же, носки, быть может, улетают в какую-то страну, где они находят себе другую пару. Не знаю, может как-то...
4: А я, кстати, знаю, если вы не можете найти второй носок, носочек, посмотрите в стиральную машинку. Обычно там где-то они валяются, эти носочки оставшиеся.
3: Да, возможно, носки просто слушают Максим, научусь летать и как-то улетают в свое светлое будущее.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
1: Ваками новые автомобили Jetour Dashen по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour Ваками в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
3: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
4: Что хочет летом моя крошка?
5: Душа требует окрошку.
4: На квасе или на кефире?
5: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
6: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 8 марта стоит от остановки Южная до Рижского переулка, Шевская, от краснофлотцев до фронтовых бригад, Малышева-Высоцкого, от Мира до Сыромолотова, Комсомольская, от Педагогической до Малышева, тормознем на Гагарина, от Педагогической до Малышева, Бебель, от Пеканинцев до Таватуйска и много машин на Серафим Дерябина, от Обездной до Бардина.
1: Реклама.
10: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
12: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 54 минуты. Ну что, хочется сказать вам огромное спасибо за эти два часа, что вы были с нами. Мне кажется, мы успели обсудить действительно многое. И начали мы наше шоу, которое проходит у нас с понедельника по пятницу в будний день с 17.00 до 19.00. Мы сегодня задавали вам тему по формату «Прикосновение к числам».
3: К магическим числам, я бы сказала, да. Какие принесли цифры тебе удачу в жизни, а каких ты избегаешь. У нас победительницей стала Маша. Да, и она написала, что всегда боялась числа 13, но в итоге оно ей постоянно приносит удачу. Везде она все успевает, когда вот там где-то что-то происходит, там в очередях еще где-то номера выдают. В общем, она 13-я и всегда все успевает сделать, и все делает как надо.
2: А здесь же всегда так, если вы бежите от своей проблемы, на нее и наткнетесь. Вот у нее получилось это так, что она, казалось бы, сторонилась как-то цифру. Нет, ну я имею в виду, что она сторонилась эту цифру, а она, наоборот, ей помогла. Я вот тоже всегда работаю вот, ну, знаете, как-то в таком всегда формате.
3: На положительном
2: вайбе. Ну, да-да-да. Если что-то случается, это просто что... Если случается что-то плохое, то я такой, блин, ну тогда хорошего должно быть очень много, ждем хорошее. Ну, вот как-то так. Также сегодня обратились, знаете, за помощью к искусственному интеллекту в нашей рубрике «Нейродич». Как же все-таки бороться с тем, что у тебя пропадают носки, и ты не можешь найти вторую пару?
3: Да,
2: вот нам...
3: тебе какой больше всего... понравился
2: мне
3: совет.
2: Мне понравился совет, который выглядит максимально абсурдно, но интересно звучит. Вы можете сделать фотографии всех своих носков, которые пропали, выложить в любую социальную сеть и как бы сказать, ребята, у кого есть, подкиньте второй. Круто, круто.
3: А мне понравился метод телепатии, когда ты берешь один носок, который вот у тебя имеется, да, в руках, и мысленно представляешь второй, и где же он может находиться.
2: А, это продумать себе, как носок.
3: Вопрос, да, подумать как носок. Вот это очень крутая история.
2: Подумайте, если бы вы были носком, где бы вы валялись?
3: Я обычно так, если ключи теряю, я тоже себя на это место ставлю. Куда бы я это делась-то, если бы была ключами?
2: Логика в целом простая, да, можете задать себе этот вопрос. Ну, в целом, хочется, конечно, подвести итог, сказать о том, что, ну, мы сегодня провели незабываемые эти два часа. Меня, кстати, зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну, и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с предстоящим юбилеем. Пока много дел по российской повестке, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполняется 80 лет. Ливневая канализация в Екатеринбурге работает штатно, а большие лужи, на которые жалуются горожане, возникают, когда идет шквалистый ливень, как в минувшие сутки, когда выпало 20% июньской нормы осадков, пояснил директор городской службы водоотведения Вячеслав Черемных. По его словам, при таких ливнях вода скапливается в пониженных местах и потихонечку уходит. Вторая проблема, когда с газонов и дорог поток воды несет с собой различный мусор, который застревает в дождевом приемнике. Специалисты следят за прогнозом погоды, и дежурные бригады заранее выезжают в места, где предполагаются подтопления. С начала недели в Екатеринбургскую службу поступило 15 заявок о засорении ливневок. В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь. Бизнес строился по принципу пирамиды, отмечают в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов, пишет Е1. Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом ТАСС сообщили в Театре армии, где служила актриса. Людмила Чурсина месяц не дожила до своего 85-летия. Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга, который из любопытства выстрелил себе в ногу. Мужчина пояснил, что показывал своей подруге пневматический пистолет, затем решил проверить, насколько он больно стреляет. Выстрелил себе в ногу и попал в больницу. Там ему наложили швы и отпустили домой. А мировой судья оштрафовал пострадавшего на 40 тысяч рублей за стрельбу в неотведенном для этого месте. Пистолет у екатеринбуржца конфисковали, сообщает «Новый день». Треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, на который ссылается агентство ТАСС. В то же время для 80% мужчин наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. Доллар 71.73, евро 82.78.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, четверг, 11 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду, ночью до +13, завтра днем 15-19, выше нуля.

0: что меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Зиверц в городе лето на Jam FM, ну а в нашем летнем Екатеринбурге уже вечер, начало 8-го. Планов приятных и настроение отличного. С меня хорошая музыка. У микрофона я, Диджей Дэн, на подходе Бахти Туркен, затем Джаспер Фокс, прямо по курсу Анни Лорак на Jam FM.

палитра, которая может интересовать всех. И в том числе, конечно, посещение уральской природы, которое, я уверен, может дать фору многим европейским странам,

0: который
1: скоро
0: прославляет
1: детский
0: центр, можно так сказать, по-своему, да. Поэтому, во-первых,
2: иди,
0: наверное,
2: важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, Глазури, на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: Максимально федерального уровня.
3: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
1: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июня этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду GEMFM.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Да, наконец-то, пап, разговоры становятся приятнее. В своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
0: К сожалению, была в Екатеринбурге, и многие иностранцы знают в Екатеринбурге именно по поводу Романовых. И я иногда рассказывал про Екатеринбург. Помните, в 10 лет назад комета пролетала, и все ее снимали на видео.
1: Телефон рекламной службы GEMFM.
7: 235-0905.
1: GEMFM. И снова музыка. Прямо сейчас. 105.5
7: GEMFM.

0: Артигасти продолжает вечер на Jam FM. Через минутку с небольшим его продолжит Яна Ефимова со свежими историями.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорее. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! В Екатеринбурге открылась выставка плюшевых мишек. В Музее истории и археологии Урала открылась новая выставка. Она получила название «Вековая дружба. Плюшевые мишки сквозь время». Экспозиция насчитывает больше сотни игрушек с разных уголков земного шара, а именно из Германии, Америки, Англии, Ирландии и других стран. Как пишет Global City, некоторые мишки перешагнули столетний рубеж. В музее поделились. История плюшевого мишки, оказывается, тесно связана с историей целых стран и эпох. Через игрушки можно увидеть экономические перемены в Германии, политические настроения в Америке, традиции повествования в Англии и особенности воспитания детей в СССР. Отмечу, что плюшевые мишки предстают как нечто большее, чем просто игрушка. Они настоящие хранители семейных воспоминаний. Нужно обязательно сходить и деток с собой взять. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, четверг, 11 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже облачно, возможен дождь, до плюс 19.
8: Реклама.
10: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
11: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
10: Вовремя проходите обследование молочных желез. Клиника европейского уровня «Парацельс».
11: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
12: Там это ярмарка на набережной сети, покататься на корабле. Это редкое местное радио, где можно сказать, что корабль не вижу, и конец

0: ближе, ближе, так близко.
1: Джем.
2: Джем.
1: Джем FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Россия опубликует адреса предприятий по производству украинских беспилотников в Канаде и допускает ответные меры в связи с действиями Оттавы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Канада повысила свою вовлеченность в украинский конфликт. Она получает прибыльное военное производство, а Киев размещает стратегические запасы военных ресурсов в третьих странах. Новое предприятие планирует выпускать несколько тысяч дронов в год. Речь идет о беспилотниках с дальностью полета до 500 километров, пояснила Захарова. Губернатор Денис Паслер сообщил об улучшении позиции Титановой долины во всероссийском рейтинге. Особая экономическая зона по итогам 2025 года вошла в число лидеров среди индустриальных площадок страны. Рейтинг составил аналитический центр «Эксперт». Титановая долина поднялась с 9 на 5 место в топе по влиянию на экономику Свердловской области и с 10 на 6 место по вкладу в экономику страны и по эффективности управления. Развитие особой экономической зоны отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбург приедут и кинорежиссер Никита Михалков, и помощник президента Владимир Мединский. В торжественной церемонии также примут участие актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, которые снимались у Балабанова, продюсер всех фильмов режиссера Сергей Сельянов и родственники Алексея Балабанова. Среди гостей ожидаются также участники Свердловского рок-клуба Сергей Бабунец, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин. Открытие памятника состоится 16 июня в 14 часов возле Дворца молодежи, после чего планируется концерт, пишет «Коммерсант». Площадка для падела откроется в центре Екатеринбурга в середине июля, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. 4 падел-корта на площади 5 года будут доступны для тренировок до конца сентября. Там также организуют раздевалки и туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными. Планируются и дополнительные активности, в том числе турнир в честь Дня города. Кроме того, на площади 5 года откроют площадку для бочек спортивных игр с шарами, добавили в мэрии. В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и Адлер, сообщает Russia Today со ссылкой на исследование OneToTrip. На Петербург пришлось 16,5% бронирований, и интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирований, интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал всего 4% бронирований с падением спроса на 20%. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, четверг, 11 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.
8: Эй, ты самая красивая.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: УЗ «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем-ФМ.
10: Привет! Лера Кудрявцева обратилась к супругу в годовщину свадьбы. Совсем недавно исполнилось 13 лет со дня бракосочетания Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. В честь знаменательной даты телеведущая поделилась в личном блоге совместным фото с мужем. Пара позировала на парящем мосту в столичном заряде. Она подписала фото так: «Сегодня годовщина нашей свадьбы. 13 лет официально. Макаров стал третьим мужем Кудрявцевой. Разница в 16 лет им не помешала. Влюбленные воспитывают 7-летнюю дочь Марию, кадрами которой телеведущая время от времени делится в соцсетях». В 2024 году брак оказался на грани распада. Лера сообщила, что ушла от мужа, но вскоре недопонимание удалось решить. Ну а мы пожелаем этой парочке семейного благополучия. И пускай все недопонимания останутся в прошлом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: На завтра, четверг, 11 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 15-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Прескомотуринской, Асбесте тоже облачно, дождь до плюс 19.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 11 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте тоже облачно, возможен дождь до плюс 19.

0: истории на Jam FM.
1: Привет! Юлия Пересильд обратилась к Ване Дмитриенко. Актриса обратилась к возлюбленному своей дочери Анны, Ване Дмитриенко. В соцсетях актриса опубликовала случайную фотографию, сделанную на дне рождения ее младшей дочери Марии. На снимке она находится на фоне плаката с изображением Вани Дмитриенко. Этот кадр вдохновил Пересильд на пост. Она написала: «Ваня, дорогой, родной, держись. У тебя сейчас марафон к Лужникам. Никаких сомнений, что ты их соберешь, у меня нет. Уже мои коллеги, большие классные артисты, готовятся ко 2 августа. Главное, желаю получить невероятное удовольствие от этого времени. Ты потрясающий парень, настоящая звезда». Отдельно она поблагодарила маму Вани, Свету, за воспитание такого сына. И добавила: «И только попробуйте что-то сказать про то, что вам не нравится это поколение. Они просто классные. Света, спасибо, что ты его таким воспитала. Вот просто очень люблю и желаю вдохновения». Ну а поклонники только восторгаются такими словами. Ну и мы тоже. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Что ты?

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 11 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 15-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Прескон, Туринской, Асбесте тоже облачно, дождь до плюс 19.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Городок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мирослава Карпович беременна. Звезда сериала «Папины дочки» перестала скрывать свою первую беременность. Как сообщает Супер, актриса появилась на публике в говорящей бейсболке с надписью «Мама» на английском. Аналогичная кепка, но с подписью «Папа» была на ее возлюбленном Евгении Рагулине. Журналисты подловили пару в аэропорту. Звезды решили улететь на отдых. Выбор пал на Мальдивы. К слову, парные кепки похожи на модель, которая активно продается на маркетплейсах. Стоимость аксессуара – 200 рублей. Ранее стало известно, что 40-летняя артистка тайно вышла замуж за бизнесмена, который младше ее на 11 лет. Для такого важного события Мирослава выбрала простой летний наряд. Кстати, уже тогда на одном из фото она придерживала рукой животик, чем породила слухи о беременности. Отмечу, что ранее Мирослава Карпович встречалась с Павлом Прилучным. Здорово! Поздравляем! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, четверг, 11 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер северо-запада от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-19, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.
3: Мой будильник

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Читаю на заборе: приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Алло.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Музыка
1: на Jam FM.
0: Настроение
1: на Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.